0: пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

Бабушка плясала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: уродливые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Тейм, Импала и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Хьюгел, Имайл Энджел и Ультранейт «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: зубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями,

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Топовой музыки. «Радиус ФМ» – горячие треки. «Радиус ФМ» – топовая музыка. «Радиус ФМ» – актуальный

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM, это Пробудитель, мы здесь заряжены и готовы создавать тебе по-настоящему хорошее, рабочее, полноценное настроение за то, что вот там за окном сейчас, не обращай на это внимания, это осень, на эту ситуацию мы никак повлиять не можем, а вот на твое настроение можем и будем, хотим и будем, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Подтверждаю все слова Васи, начнем этот час с Астролайфа, твой гороскоп на сегодня, узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
1: Продолжим это утро в компании крутых мемов и шуток из интернета. Это улыбнуло.
2: А дальше, пока ты спал, расскажем о неожиданном госте, который посетил чаепитие в Индии.
1: Будет интересно, не пропусти. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что произошло в стране и мире.
3: Привет. Расскажу о виде туризма, который набирает популярность в Беларуси, и о том, в какой стране людям не хватает налички.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Накануне во Дворце независимости состоялось большое совещание о перспективах жилищного строительства. Так вот, президент напомнил, что за новую пятилетку с господдержкой планируется построить 6,5 миллионов квадратных метров жилья. Из них 5 миллионов – арендного. Приоритеты следующие. Цена метра не выше среднемесячной.

0: зарплаты, нормативные сроки и качество, чтобы можно было сразу вселиться. Однако глава государства констатировал, новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. В Беларуси продолжают фиксировать единичные случаи коронавируса, хотя летом лабораторные его почти не выявляли. Вакцинироваться рекомендуют людям из групп риска. Осенью начали поступать пациенты с тяжелым течением ковида. Это пожилые белорусы и люди с онкологическими заболеваниями. Медики напоминают, прививка снижает риск осложнений. В Беларуси набирает популярность вид туризма монастыринг. В стране около 1500 религиозных объектов, включенных в турмаршруты. Поток растет на 10% в год. Новый тренд – трудничество. Туристам предлагают уборку храма, работу в саду, на пасеке или в просфорне. Психологи называют это лучшим изобретением зумеров. Простые обязанности и жесткий распорядок помогают справиться с тревогой лучше дорогих сессий. На фоне экономического кризиса на Кубе острая нехватка наличных. Жители, особенно пенсионеры, с раннего утра занимают очереди в банках, чтобы получить несколько банкнот. Ситуацию усугубляют стремительный рост цен, долларизация экономики, зависимость от импорта и дефицит продовольствия, топлива и медикаментов. Принц Гарри хочет снять фильм о принцессе Диане. Сейчас герцог Сассекский ведет переговоры с родственниками и друзьями. Брату Дианы предложение поступило, но он отказался готовить собственные мемуары «Лебединая песня. Диана. Моя сестра». За проект может взяться компания, которая принадлежит Гарри и Меган, а права на показ, вероятно, получит Netflix. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске 11-13 выше нуля, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус ФМ» «Пробудители».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, и пришло время рассказать о том, что звезды напрогнозировали нам на этот день. Как всегда, начнем с наших знаков, ну а потом и про твой день расскажем, Анют.
2: Мне сегодня звезды советуют отправиться на прогулку, изучать город. Они явно что-то знают, особенно то, что я не местная.
1: Ага, очень хорошо. А мне, я, знаешь, словами классика, наверное, скажу, если нужно объяснять, не нужно объяснять.
2: Хорошо.
1: Вот такой прогноз. Это для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, не объясняйте свои поступки тем, кто все равно не хочет вас слушать. Иногда проще сделать по-своему, а серьезные разговоры перенести на завтра.
1: Тельцы, день обещает быть очень разговорчивым. Придется много объяснять, доказывать и убеждать. Так что берегите не только голос, но и мышцы лица.
2: Близнецы, лучше провести день в компании близких людей. Небольшой семейный круг или хорошие друзья сегодня принесут гораздо больше пользы, чем шумные компании.
1: Попробуем. Раки, не пытайтесь постоянно доказывать собственную значимость. Прислушайтесь к мнению окружающих, даже если оно немного заденет ваше самолюбие.
2: Львы, сегодня самое время отправиться на прогулку и получше изучить родной город, даже если вам кажется, что вы его наизусть знаете.
1: Девы, не расстраивайтесь, если друзья сегодня не поймут вас. Очень скоро они смогут по достоинству оценить ваши мысли и поступки.
2: Весы, если отношения с близким человеком испортились, не бойтесь сделать первый шаг к примирению. Иногда совершенно не важно, кто был неправ.
1: Скорпионы, сегодня многое будет зависеть от вашей фантазии. Одно и то же событие можно увидеть совершенно по-разному. Поэтому выбирайте ту трактовку, которая помогает вам, а не мешает.
2: Смешно. Стрельцы, вы способны добиться гораздо большего, чем рассчитывали. Главное, немного убавить самоуверенность и не отказываться от помощи.
1: Козероги, сегодня вам придется отойти на второй план. Не пытайтесь любой ценой перехватить инициативу. Это может только навредить вашей репутации.
2: Водолеи, у вас сегодня все коротко и понятно. Если вы узнали что-то раньше остальных, не спешите тут же обо всем всем рассказывать.
1: Держите.
2: Язык за зубами.
1: Да, при себе. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня ваши шутки могут остаться без реакции. Не расстраивайтесь. Возможно, публика просто еще не готова оценить ваш юмор.
2: Ну а дальше улыбнула мемы и шутки. Все, что поднимет тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM. Пришло время делиться всем самым позитивным, что нам с Аней удалось найти в интернете.
2: Вась, я начну.
1: Давай.
2: Тот, кто выдумал упаковку влажных салфеток, где вынимаешь одну, а вылазит еще четыре, придумайте, пожалуйста, еще такой же банкомат.
1: Нормально, хорошо. У меня вот такая, смотри.
2: Ну-ка.
1: Лучшее в браке — ты никогда не будешь один. Худшее в браке — ты никогда не будешь один.
2: Так же с отношениями.
1: Да. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы с удовольствием расскажем о неожиданном госте, который посетил чаепитие в Индии.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.
6: This

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители, мы продолжаем дарить тебе радость и прямо сейчас расскажем о том, что пока ты спал, случился неожиданный гость, который пришел на чаепитие в Индии.
0: Пока ты спал.
1: Новость прикольная. В Индии утреннее чаепитие семьи прервала змея, упавшая во двор с неба. Тут очень важный вопрос. Приехала
2: змея
1: Лена...
2: это вот конкретно о животном или это о теще?
1: Ну, смотри, тесть не приехал, соответственно, получается.
2: Все, поняла.
1: Речь идет именно о змее. Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени. По словам владельцев дома, они отдыхали с семьей на веранде и неожиданно заметили в небе черного коршуна. Здесь, знаешь, какой черный ворон. Не знаю, каким нужно обладать зрением, чтобы так высоко обнаружить коршуна, но коршуна, ладно. Они увидели, что коршун в лапках держит змею. И, ну, очевидно, что несет ее там своим младенцем куда-то там в гнездо.
2: Какая-то библейская история.
1: Возможно,
2: там мотив такой.
1: Возможно, библейская. Даже не знаю, но они разглядели, что вот пролетая ровненько, не над гнездом кукушки, а ровненько над их участком, коршун разжал лапки. И, знаешь, вот как будто к столу сбросил им угощение с неба. Это оказалось самая настоящая змея. Естественно, вся семья сразу после этого разбежались в рассыпную, потому что, ну, они рассчитывали там, знаешь, попить чайку, возможно, со своими какими-то индийскими, вот этими, которые мы все видели в ТикТоке, угощениями, с позволения сказать. Ну, на змею, естественно, никто не
2: коршун
1: рассчитывал.
2: Коршун просто увидел, сидят бедолажки, пьют чай из печенюшек, без ничего. И такой, вот вам закусочка.
1: Что ж вы на сухую его пьете?
0: Пробудитель.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Доброе утро, привет себе, 7 часов 30 минут на Радиус FM, это Пробудитель, мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса поиграем в нашу новую игру «Зверопой», послушаем милый пушистый кавер и получим подарки.
2: Ну а далее улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич, привет, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшое затруднение лишь по МКАДу от улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта. Время проезда здесь 7 минут. Хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах – грозы. В Минске 11-13 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 выше нуля. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM. Через 5 минуток мы будем играть в нашу новую игру «Зверопой». Тебе нужно будет угадать, какой популярный трек намяукали, прогавкали, прохрюкали, прожужжали наши братья меньшие. Поймешь по мелодии, что за песенку мы загадали, подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем, на нашем сайте radiusfm.by. Листай вниз, увидишь там форму и такую табличку «Хочу в эфир». Заполняй ее, выбирай игру «Зверопой» и жди нашего звонка.
1: Ну а подарок-то какой актуальный для вот этого осеннего периода? Целый брендированный зонтик от нас, от Радиус FM, ждет своего счастливого обладателя.
2: Не сломанный, главное.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 2-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Пробудители, это Радиус FM, и прямо сейчас мы будем играть в нашу вкусную новую игру «Зверопой».
0: Зверопой. Зверопой.
2: Правила очень простые, но очень крутые. Участник услышит мелодию, которую намяукали, прогавкали или прожужжали наши братья меньше. И по этому пушистому каверу нужно определить, что это за трек. Несложные правила.
1: Несложные правила, более того, очень милые правила. И да, все треки популярные, и большинство из них звучат в нашем эфире. Сегодня вместе с нами будет играть Рома. Ромка, доброе утро, привет тебе.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как твой день, Ром? Чего делаешь? Рассказывай.
3: Ой, день нормально. Конечно, погода оставляет желать лучшего, но надеемся на хороший, продуктивный день сегодня.
1: Сейчас братья наши меньшие придут, как споют какой-то известный хит. Ты его как отгадаешь, как подарки от нас получишь, и день сразу заиграет новыми красками. Ты готов?
3: Ну да, готов.
1: Итак,
3: готов,
1: Ром, приступать. Если ты готов, давайте слушать все вместе наш пушистый кавер.
2: Ром, ну тебе очень повезло.
1: Слушай, это тот комар, которого не хлопнули, да.
3: А, слушайте, это песня Миа Бойки, я экспонат, ты мой фанат.
1: Слушай, ну давай проверять.
4: Да, у меня ветер в голове, зато я счастливая, а вы нет. С первого взгляда не влюблюсь, если обидишь, я сделаю путь.
1: Ай, хорошо, Ром, ну ты ж парень молодой, мы по голосу слышим. Припевчик ты можешь добить, вот, припевчик.
3: Перепевчик?
1: Да.
3: Ну,
2: давай.
3: Можно, можно. Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячи карат.
1: Красавчик, мы тебя поздравляем, эти аплодисменты звучат в твою честь. Ура!
2: И ты, Ромочка, получаешь брендированный зонт от Радиус FM.
3: Ой, спасибо, спасибо большое, неожиданно.
1: Так неожиданно и приятно! Ну а через несколько минут мы напоминаем тебе о том, что тебя ждет улыбнула свежая подборка мемов и шуток из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители, мы продолжаем дарить тебе хорошее настроение, и пришла пора к свежей коллекции мемов и шуточек из интернета.
2: Девушка, а можно пригласить вас в кино? А чем вам Мальдивы не нравятся?
1: Нормально, хороший вариант. У меня вот такая. Жена предложила попробовать ролевые игры. Теперь каждую ночь я играю человека, который уже уснул. И я справляюсь с этой ролью на все 100%.
0: Пробудители. На Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM, это Пробудители, новый час и новые возможности. В этом часе у нас море подарков, море хорошего настроения, но обо всем по порядку.
2: Начнем мы его с улыбнула, мемы и шутки из интернета.
1: Потом скорой звука мы продолжаем наш марафон розыгрышей в скорости звука. У нас, ну, грубо говоря, новая неделя, у нас все обнулилось. Угу. Вчера был просто беспрецедентный случай, когда во вторник мы уже разобрались с главным подарком недели, поэтому сейчас мы начинаем новый марафон и новое шествие. Не пропусти, пожалуйста, наш подарок «Умная колонка Алиса».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, рассказывай, что происходит в стране и мире.
3: Привет, расскажу о повышении цен на арендное жилье и когда планируется завершение украинского конфликта.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Арендное жилье может

0: дорожать. Об этом рассказал вице-премьер Александр Терехов после совещания у президента. С нынешнего года арендное жилье оснащают минимально необходимым набором техники. Будет и минимальный набор мебели. Повышение качества не может не сказаться и на уровне оплаты. Формула простая – привязка к базовой величине. Если сейчас на площадь квартиры умножается 0,2 базовых величины, то в ближайшее время будет умножаться 0,3. В этом году состав противогриппозных вакцин обновлен полностью. Изменились все три компонента по рекомендации ВОЗ. Эксперты призывают вакцинироваться, особенно беременных и людей из групп риска. Пик активности гриппа прогнозируют на конец января, начало февраля, хотя циркуляция может начаться раньше. Сейчас в стране растет заболеваемость ОРВИ, но пока она низкая, доминируют риновирусы. Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией. Об этом стало известно после встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отметил Владимир Зеленский, он хочет и согласен завершить конфликт. Политик также заявил, что есть стремление сделать это до зимы. Япония хочет использовать человекоподобных роботов в обороне. Ожидается, что задачами гуманоидов станут охрана баз, перевозка грузов и вспомогательные операции. Это должно компенсировать нехватку личного состава. В боевых действиях роботов использовать не планируют из-за отсутствия международно-правовой базы и риска ошибок при развлечении комбатантов и мирных жителей. В будущем их могут задействовать в разведке и спасательных миссиях. В Первом национальном торговом доме появилась необычная продажа мороженого. Покупатель сам выбирает пломбир, глазурь и посыпку. Директор Минского хладокомбината номер 2 Дмитрий Бонахов объяснил, что идея родилась из желания дать покупателю свободу выбора, ведь многообразие готовых вкусов иногда запутывает. Точку открыли именно в том торговом доме, который представляет белорусских производителей. Коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зикабай по телефону 8029-324-66-66. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно. С прояснениями временами пройдут дожди, в отдельных районах – грозы. В Минске 11-13 выше нуля, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ. Пробудители.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Пробудители, это Радиус FM, и прямо сейчас будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Самка паука пожирает самца в течение нескольких минут после спаривания. Самка человека делает это годами.
1: Слушай, она растягивает удовольствие, так быстро съел и все, и никакого профита тебе. Смотри, у меня такая штука здесь, короткий диалог, надо представить. Мне пришла зарплата, все, неудачники, пока. Да, давай, до завтра. До завтра, на большее тебе и не хватит. Напоминаем о том, что через пару минут в нашем эфире наш крутой интерактив «Скорость звука». Грубо говоря, у нас новая неделя, новые подарки и главный подарок — умная колонка Алиса.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 11 часов 4 минуты в стране, это Радиус FM, и буквально через 5 минут мы с удовольствием сыграем в скорость звука.
2: Вчера у нас все обнулилось, поэтому сегодня участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу.
1: Ну а пока, чтобы стать участником нашей игры скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта заполняй специальную форму участника, там буквально парочку строчек, и мы тебе, может быть, позвоним.
2: А главный подарок недели у нас супер крутой умная колонка Алиса.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас мы продолжим играть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Вчера у нас все обнулилось, поэтому сегодня можно выбирать любые секунды. Участнику предстоит сделать ставку, собственно, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Еще одна колоночка. Алиса ждет именно тебя.
1: Ну и будем надеяться, что сейчас это не случится так же быстро, как у нас буквально. Да, вот вчера Игорь сегодня с нами будет играть. Игорь, доброе утро, привет тебе.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как твое утро, что делаешь, рассказывай.
3: Пока ничего, пытаюсь поднять себе настроение.
1: Счастливый человек.
2: Мы тебя сейчас поднимем.
1: Да, правильно? Мы тебя поднимем. Игорь, смотри, ну, правила такие. Ты можешь сделать выбор от 1 до 5 секунд. Чем меньше секунд, тем больше баллов ты заработаешь. Ну, соответственно, тем больше шансов, что именно ты в конце недели станешь обладателем умной колонки. Алиса, сколько секундочек выберешь?
3: Давайте 2 секунды.
1: 2 секундочки хочешь выбрать. Смотри, послушать можно будет только один раз, поэтому занимай какое-то тихое, спокойное место, чтобы тебя ничто не отвлекало. Ну, а после дашь свой ответ. Готов?
3: Да, готов.
1: Итак, слушаем 2 секунды. Ну, как-то так.
2: Что-то знакомое или нет?
3: Так, у меня на примете 2 группы.
1: Так.
3: Но там и там кальяна рэп.
1: Нужно определяться. Итак, Игорь, 3, 2, 1.
3: Давайте, наверное, пускай это будет... Грустный
1: дэнс. Грустный дэнс. Ну что ж, а теперь давай послушаем, что мы загадали на самом деле.
4: Лучше я останусь среди своих подруг.
1: Люся Чеботина, каблук. Да, вот что хотелось услышать от тебя. Но, Игорь, пожалуйста, не огорчайся. Всего тебе самого позитивного, самого классного. Все получится просто не сегодня. Напоминаем тебе о том, что через пару минут, пока ты едешь по своим делам, с удовольствием тебе расскажем, чего ждать от дорожной обстановки.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 30 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, Эд, пробудить или мы двигаемся дальше, и если ты думал или думала, что подарки у нас после скорости звука закончились, то это не так, сейчас расскажем.
2: В ближайшие полчаса поиграем в «Не и мне тут», там правила очень простые, два голосовых сообщения, одно искусственный интеллект сделал, другое живой человек, нужно отгадать и получить подарок, подробности расскажем совсем скоро.
1: Ну а сразу после этого улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич, привет тебе, рассказывай. Что там произошло на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска серьезные пробки, 8 баллов. Крупнейшие из них по МКАДу от улицы Громова до Игуменского тракта. Время проезда 37 минут. А также на участке дороги от улицы Монтажников до Каменной Горки. Время проезда 29 минут. Несмотря на это, желаю хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске 11-13, выше нуля, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 со знаком «плюс». Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители, и мы с радостью сообщаем тебе, что через 5 минуток в нашем эфире сыграем «Вне и имне тут».
2: Но победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зуберфест».
1: Ну, хочешь с нами, заходи на сайт radiusfm.by, внизу есть такая маленькая форма участника наших игр, заполняй эту форму, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
3: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
4: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. Это Радиус FM, это Пробудители. И прямо сейчас мы будем играть в НИИ мне тут.
2: НИИ мне тут.
3: Правила очень простые. Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Только одно голосовое записал искусственный интеллект, а второе записал живой человек. Задача нашего участника — отгадать, где кто, и получить подарок. Если он не отгадывает, то подарок получает тот человек, который записал нам голосовое.
1: Ну и, разумеется, автор, реальный автор голосового сообщения сейчас томится у нас на линии, никак себя не будет выдавать, будет молчать, а играть мы сегодня будем с Любой. Любочка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
1: Как твое утро, что делаешь, рассказывай.
4: Ясно. На работе.
3: Люба, скажи, любовь в жизни есть? Присутствует?
4: Конечно, я сама любовь.
1: А вот присутствует ли интуиция в жизни? Сейчас будем проверять. Люба, для тебя прозвучат два голосовых сообщения. Одно точно создано, ну, живым человеком, а другое точно создано искусственным интеллектом. Твоя задача — послушать первое, послушать второе, а потом нам сказать, где, как тебе кажется, живой человек. Ты готова?
4: Да.
1: Ну что, тогда давай слушать первое голосовое сообщение.
5: За деньги — да.
1: Ух ты, сурово. А теперь второе голосовое.
6: За деньги, да.
3: За деньги, да, за деньги, да, да.
1: Итак, первое мужской голос, второе женский голос. Как тебе кажется, что из этого живой человек?
4: Ну, мне кажется, что женский — это живой человек.
1: Женский — это живой человек. То есть мы сейчас поздороваемся с автором, и там красивый женский голос скажет нам, ну, хотя бы привет или доброе утро, правильно? Ну что ж, автор, доброе утро!
7: Доброе утро!
1: Да! Да, угадала! Вот так Света записала для нас это чудесное голосовое сообщение. Светочка, не огорчайся, пожалуйста, не расстраивайся. Хорошего тебе дня. У тебя все точно получилось и получится сегодня. Ну, а Любу мы поздравляем.
3: Любочка, мы тебя поздравляем. Ты получаешь два билета на масштабный фестиваль Зуберфест. 25 и 26 сентября в Беловежской пуще Зуберфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и Лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зуберфест.
1: Это все здорово и замечательно, но не забывай о том, что через пару минут в нашем эфире улыбнула. Мы вновь поделимся с тобой свежей коллекцией мемов и шуток из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены, трицены.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8:50 в стране. Ты слушаешь Радиус FM, и пришло время делиться свежей подборкой мемов и шуток из интернета.
2: У меня актуалочка про радио. Звонок на детское радио, детским голосом говорят: моего друга Сережу завтра родители отвезут в лагерь. Поставьте для него песенку «И сизый полетел по лагерям».
1: Кошмар. Так, мне надо как-то это дело оттенить, поэтому у меня вот такая будет. Яша думал, что Софочка таки без ума от него. Оказалось, она была без ума и до него. Его заслуги, да, в этом нет.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM, это пробудители. Ну, даже если и подарки на сегодня у нас закончились, то вот ценная, полезная, позитивная информация, этого у нас всегда много, поэтому прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайший час нас ждет Астролайф, твой гороскоп на сегодня, узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
1: Продолжим это утро в компании свежей подборочки мемов и шуток из интернета, улыбнуло у нас.
2: Потом вот это поворот, расскажем о привидении из США.
1: Но не бойся, оно не настоящее. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
3: Привет. Расскажу, как бороться с профессиональным выгоранием и об инициативе для мам в РНПЦ детской онкологии.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Пустующее арендное жилье будут продавать за одну базовую величину. Об этом рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило после совещания у президента. К слову, глава государства данную инициативу поддержал. Планируется вовлечь в оборот больше 1000 помещений, отремонтировать 2500, снести 6000. Если человек заселится в требующий ремонта жилье и отремонтирует его, затраты вычтут из арендной платы. К концу этого года появится мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границах. Охватит оно и пассажирское, и грузовое движение. Это упростит работу служб и, вероятно, сократит большие очереди. В РНПЦ детской онкологии открылся Матулин покой. Это пространство красоты и поддержки, где волонтеры-парикмахеры бесплатно помогают женщинам отвлечься от больничных будней. Проект благотворительный, мамы могут восстановить силы и почувствовать заботу. Топливный кризис в Европе. По данным Евростата, в августе

0: Спустя стоимость топлива в ЕС подскочила более чем на 23% к прошлому году и почти на 14% к июлю. Лидеры роста – Болгария, Литва, Финляндия, Германия и Франция. Бороться с профессиональным выгоранием помогают тренировки. Если вы чувствуете накопленную за день усталость, то снижайте нагрузку. Вместо часа позанимайтесь на минут 20 меньше с меньшим весом. Даже 2-3 умеренные тренировки в неделю поддерживают активность и снижают кортизол. В течение рабочего дня помогают короткие разминки, дыхательные упражнения и 15-минутная прогулка в обед. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.59, а 10 китайских юаней 4.50. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске 11-13 выше нуля, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудите».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, и пришло время рассказать о том, что звезды напрогнозировали нам на этот день. Как всегда, начнем с наших знаков, ну а потом и про твой день расскажем, Анют.
2: Мне сегодня звезды советуют отправиться на прогулку изучать город. Они явно что-то знают, особенно то, что я не местная.
1: Ага, очень хорошо. А мне, я, знаешь, словами классика, наверное, скажу, если нужно объяснять, не нужно объяснять.
2: Хорошо.
1: Вот такой прогноз. Это для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, не объясняйте свои поступки тем, кто все равно не хочет вас слушать. Иногда проще сделать по-своему, а серьезные разговоры перенести на завтра.
1: Тельцы, день обещает быть очень разговорчивым. Придется много объяснять, доказывать и убеждать. Так что берегите не только голос, но и мышцы лица.
2: Близнецы, лучше провести день в компании близких людей. Небольшой семейный круг или хорошие друзья сегодня принесут гораздо больше пользы, чем шумные компании.
1: Попробуем, раки. Не пытайтесь постоянно доказывать собственную значимость. Прислушайтесь к мнению окружающих, даже если оно немного заденет ваше самолюбие.
2: Львы, сегодня самое время отправиться на прогулку и получше изучить родной город, даже если вам кажется, что вы его наизусть знаете.
1: Девы, не расстраивайтесь, если друзья сегодня не поймут вас. Очень скоро они смогут по достоинству оценить ваши мысли и поступки.
2: Весы, если отношения с близким человеком испортились, не бойтесь сделать первый шаг к примирению. Иногда совершенно не важно, кто был неправ.
1: Скорпионы, сегодня многое будет зависеть от вашей фантазии. Одно и то же событие можно увидеть совершенно по-разному. Поэтому выбирайте ту трактовку, которая помогает вам, а не мешает.
2: Смешно. Стрельцы, вы способны добиться гораздо большего, чем рассчитывали. Главное, немного убавить самоуверенность и не отказываться от помощи.
1: Козероги, сегодня вам придется отойти на второй план. Не пытайтесь любой ценой перехватить инициативу. Это может только навредить вашей репутации.
2: Водолеи, у вас сегодня все коротко и понятно. Если вы узнали что-то раньше остальных, не спешите тут же обо всем всем рассказывать.
1: Держите.
2: Язык за зубами.
1: Да, при себе. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня ваши шутки могут остаться без реакции. Не расстраивайтесь. Возможно, публика просто еще не готова оценить ваш юмор.
2: Ну а дальше улыбнула мемы и шутки. Все, что поднимет тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус ФМ, и прямо сейчас у нас свежая коллекция мемов и шуток из интернета. Улыбнула, поехали.
2: Шутку поймут все девчонки.
1: Давай.
2: Я пошла на фитнес. Ну, парень отвечает: умничка. Ты должен был сказать, что мне это не надо вообще-то.
1: Ты знаешь, да, вот на определенные вещи в отношениях без личного адвоката лучше никак не отвечать. Да. Смотри, у меня вот такое. Почему начальник, человек, которого назначили над тобой главным, зачастую считает, что его назначили над тобой умным? Как это так получается? Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот расскажем о привидении из США.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
6: Присиденье. Ой-ой-ой. Наверное, это геморрой.
7: Ощущения так себе.
8: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, это Пробудители, это Радиус FM. И прямо сейчас мы с удовольствием расскажем тебе о привидении из США.
3: Вот это поворот!
2: Значит, в США все произошло, но, как правило, если речь касается НЛО, то вот, скорее всего, где-то там НЛО, привидений, неважно. Девушка поделилась в интернете, что с ней произошло нечто, ну, на что у нее до сих пор нет никакого ответа. На втором этаже своего дома она обнаружила кучу земли. Примерно полстакана. И, понимаешь, Ань, эта новость могла бы закончиться тем, что рядом она бы нашла урну и подумала, ложный вызов, это дедушка. Но нет, новость на этом продолжается. Гостей у дамы не было. Домашних животных, она говорит, что отродясь у нас в доме не было. Последний какой-то вазон с цветами, какой-то горшочек с землей она выбросила, ну, она так утверждает, года три назад. Ну, то есть, земле неоткуда взяться в доме, подумала она.
4: Ну, с обуви не может такого быть.
2: Второй этаж.
4: Ну все,
2: только
4: понятно.
2: Если это вот этот добрый здоровяк, который живет на крыше с пропеллером и любит варенье. Вот. Естественно, соотнеся вот все вот эти за, против и прочее, она подумала, ну, а кто еще? Привидение. Подумала она. Знаешь, самое интересное, то, что она подумала, что это привидение, а не, например, какой-нибудь енот, который
4: забрался,
2: что-то... Да, через дымоход, еще где-то.
4: Ну, но привидение есть... интереснее, понимаешь? Можно же тогда и экзорциста вызвать, и батюшку с ним пообщаться, понимаешь?
2: И
4: ну, как бы...
2: То, что она так подумала, я понимаю, я нормально к этому отношусь, но она, естественно, с этой новостью из фотографии земли на ковре вышла в интернет. И самое страшное, что в интернете ее поддержали, и знаешь, что сказали? Ей порекомендовали не клинику, знаешь, там, не хорошего специалиста какого-то еще. Ей порекомендовали найди в сети людей, которые видели и знают, что такое привидение, чтобы они этих привидений прогнали. Такая история.
0: Пробудители на Радио СФМ.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 30 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители, мы не сбавляем обороты, мы будем сопровождать тебя на протяжении всего оставшегося времени, ну а сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, расскажем, как по версии психологов отвлечь близких от телефонов.
2: Ну а далее улыбнуло, мы обратились к интернету, отобрали у него в наши хищные руки все мемы и шутки, которые удалось найти, и скоро будем озвучивать.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич, привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, движение на дорогах Минска плотное. Затруднения по проспекту Независимости от площади Победы до Комсомольской улицы. Время проезда 20 минут. А также по улице Столетова от улицы Филимонова до Бумажкова. Время проезда 15 минут. Хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди в отдельных районах, грозы. В Минске 11-13 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 со знаком плюс. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Век

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус FM, и это Пробудители. Сейчас мы с удовольствием расскажем, как по версии психологов отвлечь близких от телефонов.
0: Смотри, что нашел.
1: Что интересно, эта новость посвящена больше тому, как отвлечь детей. Mm-hmm. Ну, дескать, наверное, психологи считают, что дети чаще всего страдают от смартфонов, от того, чтобы залипать там.
2: Но это нет, правда.
1: Я вот смотрю на себя, смотрю на жену, смотрю на знакомых. Ты иногда можешь просто с кем-то, не знаю, в баре собраться, где-то в ресторане, и все будут сидеть в телефонах. Поэтому давай почитаем, чего советует психолог. Может быть, что-то из этого может пригодиться для взрослых. Полностью запрещать телефон бессмысленно, говорит психолог. Ну, оно и понятно. У нас там банкинг, у нас там ерипы, шмирипы, телефон полностью не запретишь. А вот контролировать экранное время, это, пожалуйста, нужно установить родительский контроль.
2: Так что... на свой же телефон устанавливаешь.
1: Да, или идешь к жене и говоришь, вот, жена, устанавливай мне вот этот вот контроль родительский. Да? Раньше мне мама с папой что-то запрещали, теперь жена, когда же я вырасту. Вот это история. Если серьезно, то помимо вот этих вот экранных времени, ограничения, советуют растираться холодной водой. И теперь мы возвращаемся к тому, что изначально эта статья была от психолога про детей.
2: Угу.
1: То есть тебе нужно прийти к своим сынишке, к дочурке и сказать...
2: Пошли растираться холодной водой.
1: Я ванну набрала, да, мама заботливая придет, пойдем-ка, мой дорогой. Это как вот Дуров в лед укладывал свое бренное тело. Вот так же и ребеночка надо туда принести. Но вот психологи говорят, что вроде как это отвлекает. А вообще вред телефона ж не в том, что ты в нем долго сидишь.
2: Да,
1: там,
2: больше игры, социальные сети, вот такое.
1: Да, и вред в том, что ты получаешь колоссальный поток информации в секунду, с которой твоя психика, даже взрослая психика, я уже молчу про психику ребенка, просто не может справиться. Поэтому, возможно, вот эта холодная вода как-то обнуляет процесс.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
4: Светофор! Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама. Радиус FM.
6: Catch

сдать на права с первого раза, защитить проект, выжить максимум на тренировке. Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Пробудители, это Радиус FM, и прямо сейчас, вот так финально, в этом часе мы готовы с тобой поделиться мемами и шутками из интернета.
2: Жена мужу: мне столько денег надо на эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на милирование, на косметику. Муж ей отвечает: а мне повезло, я сразу красиво родился.
1: Да, ну у нас у парней как, проснулся, вот так на руку, волосы назад, все, уже симпатяшка. Так, а у меня вот такая, смотри: пап, пап, а ты кого больше хотел, ну мальчика или девочку? Маму, сука. Маму.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама. Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 10 часов ровно в стране, это Пробудители, это Радиус FM, мы сделали все, что смогли, слегка разрядились, но хочется верить, что смогли зарядить тебя, поэтому классного дня.
2: В течение 3 часов мы пытались настроить тебя на рабочую, а главное, самую позитивную волну в твоей жизни. Завтра мы встретимся с тобой на этом же месте, поэтому врубай на полную Радиус FM с 7 до 10 утра. Победители твоего плохого настроения всегда рядышком.
1: Ну и разумеется, сейчас мы тебя на произвол судьбы не бросим. Топовые хиты в эфире Радиус FM. Есть и Полина Тарасевич, которая уже здесь в студии, готова рассказать обо всем, что произошло в стране и мире, тоже есть. Пока-пока, до завтра.
0: В Беларуси 10 часов утра. В Радиусе новостей.
3: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. Я расскажу о запрете рекламы азартных игр и зачем владельцам Apple в США выплатят почти $100. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет 17 и 18 декабря в Минске. Как рассказал начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич, там правительство отчитается о выполнении программы социально-экономического развития на 2026 по 2030 годы. Напомню, заседание приурочено к 30-летию ВНС. В Беларуси запретят наружную рекламу азартных игр. Март разработал законопроект по поручению президента. Из исключений – транспорт, остановки, вокзалы, многоквартирные дома и торговые объекты. Обязательной станет предупреждающая надпись о риске финансовых потерь. Поймать билет. Атлас-Бас запустил опцию для авторизованных пользователей. Сервис отследит свободные места на маршрутке. Одно нажатие – пассажир в листе ожидания. Алгоритм следит за рейсом и присылает пуш, когда кто-то сдает билет. Можно подписаться максимум на 3 рейса. На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп перехватил инициативу на пресс-подходе, не дав Зеленскому ответить на вопросы. Владимир Зеленский лишь успел заявить о стремлении завершить конфликт до зимы и готовности к трехсторонней встрече. Закрытая часть переговоров длилась около 40 минут. Apple выплатит до $95 владельцам iPhone 15 и 16 в США. Компания согласилась заплатить $250 миллионов для урегулирования коллективного иска, связанного с рекламой Siri и Apple Intelligence. Покупатели утверждали, что обещанные ИИ-функции были недоступны на момент покупки, хотя рекламировались как часть новых возможностей. Apple обвинения не признала, но готова уладить конфликт. И последнее. Большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Байдети» открывает кастинг 2-го сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. С 23 по 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. И это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди и в отдельных районах грозы. В Минске 11-13 выше нуля, Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске от 11 до 13 со знаком плюс, Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о вакцинах от гриппа и о 6-летней девочке, которая быстрее всех женщин в мире собирает кубик Рубика. Нацбанк разделит платежные системы по значимости. Регулятор принял постановление. Системы поделят на системно значимые, социально значимые и потенциально значимые. Каждой категории установит свои требования. Системно значимые – те, сбой в которых затронет весь рынок. Социально значимые – те, чьи проблемы подорвут доверие населения. Потенциально значимые – те, что могут вызвать сбои в системно значимых. В Беларуси работают Белкарт, ЕРИПА, а также Visa, MasterCard, UnionPay и Мир. В Беларуси за 8 месяцев ввели более 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным Белстата, 58% от общего объема – индивидуальные дома. Для нуждающихся построили 609 тысяч квадратных метров, еще 275 тысяч квадратных метров с господдержкой. Среди регионов лидирует Минская область. На вакцинах от гриппа. Бесплатно привиться можно с октября, а платно уже сейчас. Бесплатно прививают группы риска вакцины Гриппол Плюс. Она трехвалентная, подходит детям 6 месяцев и беременным. Первая партия поступит в поликлинике в начале октября. Для всех желающих доступны четырехвалентные вакцины по цене 30-40 рублей. Они защищают от 4 штаммов вместо 3. В Латвии дети в регионах остаются без врачей. Контролирующие органы выяснили, детский кардиолог числится в 12 учреждениях, но реально принимает только один. Остальные работают со взрослыми. На детскую амбулаторную помощь ежегодно выделяют более 100 миллионов евро. Но забота о здоровье детей осталась на бумаге. Куда уходят средства? Вопрос открытый. 6-летняя китаянка побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Лянь Йинджи собрала кубик 3 на 3 в среднем за 4 секунды 27 миллисекунд на соревнования в Гуанчжоу. Она улучшила свой же рекорд в 4 секунды 52 миллисекунды, установленный 3 днями ранее в Ухане. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его названия? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играла» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске 11-13 выше нуля, Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В Минске от 11 до 13 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 13-15. В Бресте, Гомеле и Могилеве от 14 до 16 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

0: главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
1: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении.
5: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Vibe.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жили-были мама и 15-летний Саша. Однажды мама заметила. Сын стал класть телефон экраном вниз, когда она входила в комнату. Она сразу почувствовала тревогу. Что он от меня скрывает? И однажды, пока Саша был в душе, мама взяла его телефон и открыла переписку. Ничего опасного там не было. Но были и личные разговоры, и признания друзей, и сообщения, которые Саша точно не хотел бы показывать родителям. Когда он узнал, что мама читала переписку, он разозлился.
4: Но мама ведь хотела убедиться, что с ним все хорошо.
3: Конечно, родительская тревога часто начинается именно с заботы. Но подростку важно постепенно получать право на личное пространство. И переписка – его часть.
4: А если родители действительно боятся, что ребенок общается с кем-то опасным?
3: Тогда вопрос уже не в праве читать чужие сообщения, а в безопасности. Если появились реальные основания подозревать угрозу, например, шантаж, угрозы, вымогательство, попытки втянуть ребенка в опасную ситуацию, взрослому нельзя просто сказать «это его личная жизнь, это идти в сторону». Но постоянный контроль без конкретных причин может дать обратный результат. Ребенок просто научится скрывать все, что происходит.
4: То есть, чем больше родители контролируют, тем меньше ребенок рассказывает.
3: Такое вполне возможно, поэтому полезнее заранее договориться о правилах, объяснить. Я не буду читать твою переписку просто из любопытства, но если появится что-то, что угрожает твоей безопасности, я хочу, чтобы ты знал, ко мне можно прийти без страха. И самому родителю тоже важно выдержать эту договоренность. Подросток имеет право на переписку, которую не читают без его согласия. И родитель имеет право волноваться. Задача не в том, чтобы победил кто-то один, а в том, чтобы тревога родителей не разрушила доверие, которое однажды может стать для ребенка самой важной защитой.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep in

0: очень скоро.
1: И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
2: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, кто стал участницей модного шоу в Милане и как снизить риск деменции. Глава МИД Польши Радослав Сікорський назвал недавнюю встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым прорывом и заявил о планах в скором времени открыть новое здание польского посольства в Минске. По его словам, на таком уровне представители двух стран, вероятно, не встречались с 2016 года. Сікорський также отметил, что контакты между Белоруссией и Польшей проходят и на других уровнях. Перспективы нормализации отношений он сравнил с подснежником, который может расцвести при благоприятных условиях. Что больше всего волнует белорусов, показал опрос Института социологии НАН Беларуси. На первом месте вопросы мира и безопасности. Их назвали актуальными 55% опрошенных. Далее идут цены и инфляция 41%, а также уровень зарплат почти 38%. Молодых белорусов больше всего беспокоят зарплаты и доступность жилья. Людей среднего возраста, мир и безопасность, а также уровень оплаты труда. Для пенсионеров главными остаются вопросы мира и безопасности и размер пенсии. Арина Соболенко стала участницей модного шоу Vogue World в Милане, открывшего неделю моды. Белорусская теннисистка прошла по подиуму в платье Gucci вместе с профессиональными моделями. Соболенко представила третий акт шоу «Сделано в Италии». Показ прошел 22 сентября в галерее Виктора Эммануила II. Дизельное топливо в Европе с начала года подорожало примерно на 40%. Заправка 50-литрового бака теперь обходится автомобилистам в среднем на 30 евро дороже. По данным аналитиков, из-за роста цен водители Европы в совокупности тратят на дизель примерно 203 миллиона евро в день. Для сравнения, бензин с начала года подорожал на 28%. Аналитики связывают рост цен с перебоями в поставках нефти через Ормузский пролив и проблемами на российских нефтеперерабатывающих заводах. Для снижения риска деменции важно поддерживать умственную активность и регулярно проходить диспансеризацию. Об этом заявил замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, чтение помогает поддерживать работу мозга, а обследование позволяет выявить возможные когнитивные нарушения на ранней стадии. Среди факторов, которые могут повышать риск деменции, Онищенко назвал низкую физическую активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс и недостаток сна. И в завершение. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. В Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. В Минске сегодня плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM, далее топовая музыка.
0: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
4: Круг для вас будет как раз!
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
5: Крок плюс «Белвеб-касса» — 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
4: Как и вены на ногах.
3: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
5: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
6: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
7: Реклама. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Максим Рыженков провел серию переговоров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он встретился с министрами иностранных дел более чем 10 стран, включая Иран, Словакию, Польшу, а также государств Африки и Азии. Главными темами бесед стали подготовка взаимных визитов, торговое сотрудничество, запуск новых совместных проектов и международная повестка. Около 60% белорусов довольны качеством мобильного интернета в стране. При этом каждый третий пользователь жалуется на падение скорости и нестабильное соединение. По данным Института социологии, чаще всего недовольство связью выражает молодежь до 30 лет и жители сельской местности. Всего в исследовании приняли участие более 2000 человек из всех регионов Беларуси. Устойчивое арендное жилье в Беларуси в некоторых случаях хотят продавать всего за одну базовую величину. Об этом рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило. Речь идет о квартирах, которые долгое время остаются невостребованными и требуют ремонта или даже сноса. Сейчас в стране насчитывается около 15 тысяч таких помещений, причем большинство находится в сельской местности. Еще один вариант – заселиться в нуждающуюся в ремонте квартиру, а стоимость работ вычесть из арендной платы. Мировые цены на нефть пошли вниз на фоне контактов США и Ирана на полях Генассамблеи ООН. Баррель марки Brent подешевел до 98 долларов. Делегации двух стран провели переговоры через посредников и уже назвали диалог конструктивным. Инвесторы надеются, что снижение напряженности обеспечит стабильные поставки топлива и ждут новых встреч дипломатов. В карельском почелке Чална местная жительница встретила медведя всего в 3 метрах от себя, об этом сообщает телеграм-канал «Карелинформ». Девушка шла по лесной тропинке и неожиданно увидела зверя. Она закричала от испуга, после чего медведь убежал. Причем направился он не в лес, а в сторону жилых домов. Обращалась ли девушка после встречи в экстренные службы, неизвестно. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку Play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Ночью местами туман, местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью +8, +10, днем +10-12. В Минске ночью +7-9, днем +11-13. В Гомеле ночью +8, +10, днем +11-13. В Бресте ночью +7, +9, днем +14-16. В Гродно ночью +8, +10, днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Ночью местами туман, местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 11, 13. В Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, 13. В Бресте ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 14-16, в Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в доверие.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
5: С понедельника по четверг в 21 час после новостей. А также на сайте в

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: решения быстро, работаем без фанатизма и бережем свои нервы. И чтобы работать было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты и самая топовая музыка. И давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой трек «Call It Love» от Рэй Делтон. Why don't we call it love? Также прозвучит у нас Рита Ора с треком «Don't Think Twice». И самым первым в твоей динамике ворвется дуэт Кэдди Дики и Алекс Альта с треком «One and Two». В общем, на таком настроении будем передвигаться ближайшие 30 минут, поэтому выкручивай звук на максимум и кайфуй. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица, 14 часов, привет! О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
1: Привет, Леша. Я расскажу, считают ли белорусы безопасными тротуары и в каком городе Бэтмен ремонтировал дорогу.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Иран считают мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке единственным путем решения ситуации. Об этом говорили министры иностранных дел двух стран Максим Рыженков и Аббас Аракчи на встрече в Нью-Йорке. Переговоры прошли на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны также обсудили развитие Евразийской хартии многополярности, предстоящие визиты и встречи, а также подготовку заседания Совместной торгово-экономической комиссии. Две трети белорусов считают тротуары безопасными, несмотря на движение велосипедов и электросамокатов. Таковы результаты опроса Института социологии НАН Беларуси. Безопасно себя чувствуют 67,4% респондентов, небезопасно – 29%. Меньше всего уверенных в безопасности пешеходов в Минске и Брестской области. В опросе участвовали более 2000 человек из всех регионов страны. В Минске до конца года сдадут общежитие для медиков, а следом жилье построят для социальных работников и сотрудников учебных заведений. Общежитие на Долгиновском тракте рассчитано более чем на 1200 человек. Места получат медработники из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще два общежития для социальных работников и одно для сотрудников учебных заведений планируют начать строить в ближайшее время. В Кремле заявили, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для контактов по мирному урегулированию. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по возможной встрече Владимира Путина и Зеленского остается неизменной. Если украинский лидер хочет переговоров, он может приехать в российскую столицу. Житель петербургского поселка Шушары в костюме Бэтмена вышел на улицу и принялся ремонтировать дорогу. Видео необычной сцены появилось в соцсетях. Мужчина подбирал тяжелые куски дорожного покрытия и пытался заделывать ими ямы. Помог ли такой ремонт, неизвестно. Местные власти ситуацию пока не комментировали. Похожий случай недавно произошел в Брянской области. Там зубной техник заделал дорожные ямы гипсовыми моделями челюсти, которые не пригодились для работы. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 51 копейка. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Ночью местами туман, местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10-12. В Минске ночью плюс 7-9, днем плюс 11-13. В Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11-13. В Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14-16. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10. Днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Вот так слушаешь трек и понимаешь, что ребята из Imagine Dragons просто вовремя начали кричать о своих мечтах, пока остальные стеснялись. И, как видим, сработало. И, кстати говоря, про громкие крики, да и в целом вокал. Вот ты, наверное, думал, что оперная техника — это исключительно сложное искусство для избранных, да? А вот британские ученые так не думают, потому что они выяснили, что мадагаскарские лемуры используют ту же систему, что и лучшие певцы мира. Исследователи изучили видео со зверьками и заметили, что чем выше нота, тем шире лемур открывает рот, чтобы звук разносился по всем джунглям. В науке это называют формат тюнинг. То есть оперные дивы и лемуры пришли к одной технике независимо друг от друга. Разница только в том, что одни получают за это гонорар, а другие бананы. Так что, если тебе сегодня кажется, что твои старания звучат как-то странно, расслабься, ты все делаешь правильно. Ну а вот, чтобы твоя личная ария завтра прошла без неожиданности, давай глянем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями на большей части территории пройдут дожди. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 12, плюс 13. В Минске ночью 7, 9, выше 0, днем 11, 13 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 8 до 10, выше 0, а днем 11, 13 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16, а в Гродно ночью 8, 10, выше 0, а днем 14, 16 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Яша думал, что Софочка таки без ума от него. Оказалось, она была без ума и до него. Его заслуги, да, в этом нет.
4: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Здесь нам говорят про те самые сладкие летние ночи, когда ты выходишь на балкон в 2 часа ночи, смотришь на город и думаешь: ах, как же жизнь прекрасна. А потом вспоминаешь, что завтра это уже через 4 часа и вообще тебе на работу. Но в любом случае, если ты сейчас там за рулем, на работе или просто шагаешь по Минску, забей на суету, немножко абстрагируйся от этого всего, вспомни те самые летние ночи, и настроение сразу поднимется. Ну а еще настроение поднимет музыка на Радиус FM, поэтому никуда не переключайся, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет про всякие автомобильные фишки и удобные инновации, так что не переключайся.
1: Реклама. Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
4: Реклама лекарств и препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
5: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
6: Круг для вас будет как раз.
5: И что, получится оплатить?
6: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
7: Круг плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
8: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: 3 цены, 3 цены.
10: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
11: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
12: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
13: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
14: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
15: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Осень – это та самая пора проливных дождей, грязи и резких похолоданий. В эту пору легко застрять на трассе или остаться с разряженной батареей, когда до дома десятки километров. И как будто бы даже настроение ничто поднять не может. Ни радостные коллеги, ни вкусная еда, ни даже шопинг. Но что, если я расскажу об автогаджетах, которые точно спасут тебя этой осенью?
0: «Рули легко».
2: Ты сам без меня прекрасно знаешь, как в осенне-зимний период аккумуляторы начинают сдавать из-за сырости и первых заморозков. Застрять во дворе или на парковке с мертвой машиной?
3: Сомнительно, но окей.
2: Поэтому хочу тебе предложить бустер. Этакий мощный пауэрбанк с крокодилами. Он заведет твой мотор за пару секунд без всяких прикуриваний от соседей. А в остальное время от него зарядить можно даже телефон. Согласись, круто. Еще один девайс – это аккумуляторный компрессор. Да, звучит серьезно. Ты точно знаешь, что в холодную и дождливую погоду давление в шинах постоянно скачет, а пробить колесо в луже – классика жанра. А эта штука работает от своей собственной батареи. Накрутил шланг, задал нужное давление, нажал кнопочку, и он сам все накачает и отключится. Прикольно? Прикольно. Ну и напоследок, мой любимчик. Автосканер ошибок. В осеннюю сырость и дожди электрикомашина начинает капризничать чаще, чем обычно. Чтобы не бежать сразу на СТО и не платить за банальную диагностику, просто вставь этот маленький адаптер в разъем под рулем. Через приложение на телефоне ты сразу поймешь, что произошло, сможешь прочитать вообще любую ошибку и сбросить ее, если это просто разовый сбой от флаги. Все эти гаджеты помогут тебе и нервы сэкономить, и свои деньги. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Самое

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 23 сентября, и на связи все так же Леша Якимович. И снова же среда, как всем известно, это экватор недели. Время, когда вот этот первичный заряд первой половины рабочей недели уже в целом иссяк, но до выходных еще нужно каким-то образом догрести. И в такой день нас спасают не грандиозные подвиги, а простые повседневные ритуалы. Это вовремя выпитый кофе, хорошая музыка на фоне и умение вовремя выдохнуть. Поэтому работаем спокойно, бережем свой ресурс до конца недели и переходим в комфортный ритм. А тот самый комфортный ритм обеспечит наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. Только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой Эйюла с треком «Хумай».

0: быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, где белорусы делают покупки и что нашла вместо червей женщина из Швеции.
2: В радиусе новостей.
1: В Гомеле сотрудники МВД отрабатывают действия в особых условиях на командно-штабных учениях. Тренировки проходят уже в седьмой раз. Силовики проверяют готовность к внештатным ситуациям, в том числе к массовым беспорядкам, а также физическую подготовку и навыки обращения с оружием. Учения проходят под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова. Обычные магазины остаются главным местом для покупок у белорусов, но молодежь заметно чаще выбирает маркетплейсы и интернет-магазины. Таковы результаты опроса Института социологии НАН Беларуси. В обычных магазинах продукты покупают 95% опрошенных, косметику и бытовую химию – 78%, одежду и обувь – 70%. При этом среди белорусов от 18 до 30 лет 55% покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. Для сравнения, среди всех опрошенных этот показатель составляет 34%. Первая за 4 года партия белорусских колейных удобрений должна прибыть в США в октябре. Речь идет о 30 тысячах тонн, сообщает ценовое агентство «Аргус». Поставку ожидают в порт Нового Орлеана. Это будет первая сделка после снятия американских санкций с белорусского калия в декабре прошлого года. По оценке агентства, возобновление поставок может расширить выбор удобрений для американского рынка и снизить его зависимость от канадского сырья. Хакеры заявили о взломе сайта ФБР и краже данных около 5000 сотрудников, об этом сообщает Рейтер. Группировка Shiny Hunters утверждает, что атаковала сайт в ответ на публикацию ФБР о ее деятельности. Хакеры разместили скриншот сайта и данные сотрудников, однако Рейтер не смогло подтвердить подлинность этой информации. При этом ФБР сообщили о начале расследования после обнаружения несанкционированной активности группировки. Искала червей для рыбалки, а нашла крупнейший клад в истории Швеции. Женщина обнаружила около 24 тысяч серебряных монет и другие предметы эпохи викингов и раннего средневековья. Клад нашли в муниципалитете Сёрделье. Государство решило выкупить находку, а женщине, которая сразу сообщила о ней властям, выплатят около 350 тысяч евро. Исследователи считают, что клад может дать новые сведения об экономике и торговых связях Древней Швеции. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди, ночью местами туман, местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10-12, в Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 11-13, в Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11-13, в Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14-16, в Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Вот слушай, реально же бывает иногда ощущение, как будто тебя прям в скафандре сбросили на самое дно и сказали, ну, давай, греби. Ну, в любом случае, не заморачивайся, с тобой точно все в порядке. И тут даже как раз ученый доказал, что наше сознание развивалось аж 570 миллионов лет и состоит из 12 сложных уровней. И самое забавное, абстрактный интеллект у нас появился всего каких-то там 100 тысяч лет назад. То есть эволюция полмиллиарда лет строила такой суперкомпьютер, чтобы ты сегодня мог 5 минут искренне искать телефон, удерживая его прямо перед глазами. Так что если ты сегодня где-то притормаживаешь, то в целом все нормально, ты просто восстанавливаешь силы. Самое главное, чтобы ты был в движении, и эволюция будет всегда работать. Ну а пока твой мозг осваивает какие-нибудь новые вершины интеллекта, давай узнаем, что у нас завтра будет по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются аж сильные дожди. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Минске ночью 7, 9, выше нуля, а днем 11, 13 со знаком плюс. В Гомеле ночью 8, 10, выше нуля, а днем плюс 11, плюс 13. В Бресте ночью 7, 9, выше нуля, днем 14, 16 градусов тепла. И в Гродно ночью 8, 10 со знаком плюс, а днем плюс 14. 14 плюс 16.
1: Реклама.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
3: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Если ты под этот трек хоть на секунду начал подергивать головой или стучать по столу в ритм, то все правильно делал, потому что нейробиологи посчитали, что даже самые нелепые подтягивания и подергивания под музыку снижают уровень стресса на 98%. Мозг в этот момент просто отключает функцию, мол, а что подумают люди, и затапливает себя чистым дофамином. В общем, любые действия, любые телодвижения под ритмичную музыку, они всегда полезны для твоего организма, для нервной системы, для мозга. Поэтому всегда танцуй, всегда кайфуй под хорошую музыку. Ну а с хорошей музыкой как раз-таки может помочь Радиус FM, поэтому не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
5: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
5: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас все так же среда, 23 сентября. И сегодня у нас отмечается день осеннего равноденствия, когда день и ночь

0: Bubble and Roxton с треком Vertigo. Вот такие вот дела, поэтому настраивайся на нашу волну, делай звук погромче и двигайся в ритме лучшей музыки. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, сколько участников соберет фестиваль искусств белорусов мира и почему автомобили в России будут дорожать.
2: В радиусе новостей.
1: Интернет и телевидение остаются главными источниками информации для белорусов, показал опрос Института социологии НАН Беларуси. Интернет используют 57% опрошенных, телевидение – 52%, социальные сети и мессенджеры – 48%. Еще 44% получают информацию через общение с близкими и знакомыми. В городах чаще обращаются к интернету, а в сельской местности – к телевидению. В Минске онлайн-источники используют почти 8 из 10 опрошенных. Пятый фестиваль искусств белорусов мира соберет в Минске 250 участников из 13 стран. Он проходит с 22 по 27 сентября. В программе концерты, выставки, мастер-классы и экскурсии. Участники представят фольклорные и эстрадные номера, живопись, фотографии и декоративно-прикладное творчество. Впервые в рамках фестиваля пройдет День молодежи. Его участники посетят телеканал «Беларусь-24» и Национальную библиотеку. Также для гостей организуют поездки по регионам Беларуси. В Минске с 24 по 27 сентября пройдет профилактическая акция «Скорость». Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением скоростного режима. Инспекторы будут работать на участках дорог, где чаще происходят аварии из-за превышения или неправильного выбора скорости. Особое внимание уделят водителям мотоциклов, такси и автомобилей каршеринга. За превышение скорости в Беларуси предусмотрен штраф до 12 базовых величин или 540 рублей. Египет во второй раз за год повышает стоимость туристической визы. С января она подорожает с 30 до 33 долларов. Изменение коснется как виз по прилете, так и электронных виз. Причем с учетом дополнительных сборов цифровая может стоить до 39 долларов. При этом для туристов, которые прилетают в Шарм-эш-Шейх на срок до 15 дней и не покидают Южный Синай, сохраняется бесплатный синайский штамп. Машины в России продолжат дорожать. С 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора вырастут на 10-20% в зависимости от вида транспорта. Об этом сообщает Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. Повышение предусмотрено действующим графиком и будет продолжаться ежегодно до 2030 года. В Минпромторге также сообщили, что доля российских марок на рынке выросла до 63,5%. И в завершение. Радиус FM отлично звучит в твоем смартфоне. Скачивай приложение «Радио Плеер Беларусь», добавляй нашу станцию в избранное одним нажатием на сердечко и слушай хиты без ограничений. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 51 копейка. И это пока все новости. Далее о погоде. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди, ночью местами туман, местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 11, 13. В Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, 13. В Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, 16. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Kiss and Strangers и трек о том, что когда вокруг полный хаос, то самый быстрый способ вернуть контроль над жизнью — это сходу открыться какому-нибудь незнакомому человеку. Ну, или хотя бы попытаться найти с ним общий язык. И, кстати говоря, о попытках найти общий язык, тут ученые из одного университета выяснили, что нейросети, на самом деле, те еще скрытые сексисты. Оказывается, если ты пишешь искусственному интеллекту вежливо и мягко, ну, мол, со словами «наверное», «мне кажется» или «наша команда», то алгоритм решает, что перед ним женщина и генерирует в ответ унылое, неубедительное письмо. То есть ты просишь нейросеть помочь с работой, она считывает твое интеллигентное «пожалуйста» и выдает текст уровня, мол, ну, ты там сама как-нибудь, давай разберись, да? Так что если чат-бот немножко подтормаживает, не смущайся, дело вообще не в тебе. Просто искусственный интеллект начитался стереотипов в сети, пиши ему проще и увереннее. Ну а чтобы ты завтра точно знал, в чем выходить из дома и не зависеть от капризов погоды. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидается аж сильные дожди, поэтому запасаемся зонтиками. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Минске ночью 7, 9, выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 11-13 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16, а в Гродно ночью 8-10 выше нуля, а днем 14-16 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип! Меня прет от счастья! Нове машины!
3: Есть смаки, которые остаются с нами на все життё. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, полендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Это был трек Self-Aware, осознанность, если переводить все же по-простому. На самом деле трек мощный, потому что это тот самый момент, когда ты внезапно выныриваешь из мыслей и думаешь, так, стоп, где я вообще сейчас нахожусь и зачем я сюда шел? В общем, такое, открытие дня. Так что если прямо сейчас ты проснулся и понял, что немножко залип, то все в порядке, просто включай внимание на максимум и... рули к своим целям, но на дорожной уже волне. Я уверен, у тебя уже заканчивается рабочий день или закончится скоро, и нужен хороший фон по дороге домой. И по этому поводу здесь в следующем часе уже будет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет много классной музыки, интересных, забавных фактов, и даже будет возможность выиграть топовые призы. Поэтому ни в коем случае не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. При сиденье. Ой-ой-ой. Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
5: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой сделай самое главное. Ну, во-первых, отключи рабочий чат. Вот если в эти секунды приходит сообщение в 16:59, ну, минуточка, еще есть у тебя тут один вопросик решить надо. Все, отключай с чистой совести все чаты. А еще, пожалуйста, отключай хмурые мысли. Правда, они порой лезут в эту самую голову и целый день тебя в буквальном смысле достают. Я же буду доставать тебя с рабочего места и отправлять тебя на свежий воздух. В Минске сейчас всего плюс 13. Барабанит дождик, все очень романтично. Но поскольку дождик переменной интенсивности, то можно позволить себе небольшую прогулочку под зонтиком. Вдыхайте эту осень и наслаждайтесь вместе с нами топовой музыкой Радиус FM. Мне кажется, вообще это классное сочетание. Ты, осень и топовая музыка Радиус FM. 17:00.

0: благоприятных условиях. Польский дипломат отметил, что ситуация на границе стала более стабильной, решен ряд других принципиальных вопросов. Традиционные магазины остаются главным местом для повседневных покупок белорусов. Это данные республиканского исследования Института социологии Академии наук. Абсолютное большинство жителей страны предпочитает покупать офлайн продукты питания, бытовую химию, одежду и технику. А молодежь переходит на цифровые площадки. Свыше половины опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет заказывают одежду и аксессуары на маркетплейсах. В Варшанском районе сегодня застрелили большого самца-медведя. Как сообщили в белорусском обществе охотников и рыболовов, трофей добыли в рамках специального охотничьего тура. Это уже 15-й медведь, добытый в Беларуси с начала текущего сезона. Напомним, в этом году часть разрешений на добычу медведей распределяют через компьютерный розыгрыш среди членов белорусского общества охотников и рыболовов. Владимир Зеленский отклонил просьбу американского коллеги Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Комментируя упреки о росте стоимости дизеля, украинский лидер подчеркнул, что безопасность и жизни людей важнее ситуации на мировом рынке топлива. По мнению Зеленского, ключевой причиной подорожания горючего стали проблемы с логистикой в Ормузском проливе, а не действия Киева. Усиление климатического явления Эль-Ниньо в ближайшие полгода может привести к гибели почти полумиллиона человек по всему миру. Это данные исследования климатологов из Чикагского университета. По расчетам, с сентября по февраль аномальная жара, засухи, лесные пожары и наводнения приведут к резкому росту смертности. В число наиболее уязвимых стран входят Нигерия, Индонезия, Индия и Соединенные Штаты. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Бай Дити» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. С 23 по 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине. Утром и днем по северу страны ожидаются сильные осадки. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 10-12 тепла. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9 выше 0, днем 14-16 тепла. И в Гродно ночью 8-10. Днем 14-16 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17:18, точное драйвово. Расскажи тебе классную историю про Лада Грант, которая была зафиксирована в одном из российских городов. Она завирусилась просто в дождь. Один из владельцев этого автомобиля разъезжал в автомобиле без дверей. Представь себе, он эти самые двери открутил, отвинтил и просто ездил. И говорил в итоге, видео завирусилось. Он говорит, а что вы на меня наезжаете? Все нормально. Я просто вот такой способ нашел в дождь, как не запотевали бы окна. Вот таким вот образом. В общем-то, мне кажется, просто он хайповал, видео действительно набрало огромное количество просмотров, огромное количество комментариев. Я вот думаю только, куда ГАИ смотрит этого российского города, что вот позволяет такие вот истории. Там же пассажиры были в этом автомобиле, а это, согласись, уже становится очень-очень небезопасным. Радиус ФМ за безопасные дороги, за безопасное движение и за топовую музыку в твоем автомобиле. Радиус ФМ, делай звук громче прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Наше

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». На изи.
1: Те новости, которые нас улыбают, например, проведены первые успешные испытания машины скорой помощи на солнечных батареях. Исследователи из Нидерландов успешно протестировали первую в мире машину скорой помощи на солнечных батарейках, способную работать полностью автономно. Помимо независимости от заправок, избыток энергии можно будет отдавать для питания дополнительного оборудования. И это представляет собой потенциальный такой переломный момент для оказания медицинской помощи в отдаленных районах. Вот такие хорошие новости, которые, я уверена, скоро по-хорошему затронут абсолютно всю планету. И совсем скоро на дорогах твоего города абсолютно автономные скорой помощи на солнечных батареях. Крутая история. Ну и круто то, что ты в нашей компании проводишь этот несколько дождливый вечер в Минске. Сейчас всего плюс 13. Идет дождик. Когда же он прекратится, я уже знаю подробности. Поделюсь ими через два топовых трека в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко! Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17.33, точное драйвовое. Далее на музыкальном горизонте Радиус FM появится абсолютно летний трек с летним вайбом «Summer Really Hot Us» от финской певицы Альма. Также один из One Direction, он же Zayn и «Dive For Me». Трек, за который ты можешь проголосовать у нас на сайте прямо сейчас всем сердцем. Голосуй в виде лайка radiusfm.by. Здесь же Алекс Уоррен тебя поджидает. Ну а давай-ка заглянем в завтрашний день и узнаем, что прогноз погоды нам готовит. Актуальны ли зонтики? Небольшой спойлер, не очень, не во всех городах.
0: Радиус FM о погоде.
1: Дождей по стране завтра будет поменьше. Но вот смотри, где же осадки? В Витебске будет дождь и 10-12 со знаком плюс. В Могилеве тоже осадки и до плюс 12. В Гомеле тоже дождь и плюс 13. Зато в Минске осадков будет поменьше и плюс 13. Без дождей совсем. В Гродно до плюс 16. Весьма приятные показатели будут в Бресте без осадков и тоже плюс 16.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: 27 сентября «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены, трицены.
0: Реклама. Красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины. Вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: 17.40, точное драйвовое. И, друзья, у нас только хорошие новости для вас. Во-первых, есть возможность выиграть абонемент на целый месяц в фитнес-клуб «Адреналин». Вот если вы искали какие-то знаки сверху о том, что пора прийти в спортзал, то вот этот знак прямо сейчас уже появляется в вашей жизни. От вас требуется уже активничать, зайти в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», пройти нашу рубрику «Фейк-контроль» и дождаться мой звоночек в эфире. Ну, а пока расскажу, что качественный фитнес, он всегда рядом. Главное – это ваше желание. Сеть «Адреналин» – это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирайте любой – тренажерный зал, бассейн, сауна, даже грандиозные фитнес-туры. Все доступно, все в вашем распоряжении. А еще открылся новый фитнес-клуб «Адреналин» на Грушевке. Студентам особой выгоды. «Адреналин» – крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси, где не хватает только тебя. Приходи, пожалуйста. Ну, а я готова уже бежать и звонить кому-то из наших самых лучших топовых слушателей.
1: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Наше

0: На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль.
1: 17.47, точное драйвовое. Давайте вместе всей страной пожелаем удачи Екатерине. Она сегодня будет проходить фейк-контроль. Кать, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ты чувствуешь прям, как вся страна сейчас лучи добра тебя целает, отсылает, чтобы Кате было хорошо и все удачно у нее сложилось в нашем эфире?
2: Ну, хотелось бы, конечно, верить, что это так.
1: А ну-ка, Катя, скажи, я самая лучшая, самая удачливая.
2: Да, все так.
1: Вот, теперь я уверена, что не только страна услышала, удача тоже услышала, и да пребудет она с тобой. Смотри, подобрала три новости я, одна из которых фейковая. Какая же? Итак, первая новость. В Японии создали робота-кота, который будет хозяина легкими ударами лапкой и при этом мур-мур делает. Вторая новость. В Швеции диких ворон наняли собирать окурки на улицах, а получают они за это орехи. Очень вкусно, они обожают эти орехи. И третья новость. В Финляндии запустили службу такси, где водителями работают специально обученные медведи. Какая новость интересная. Одна интереснее другой. Итак, что же из этого фейк, Катя?
2: Ну, первое, мне кажется, будем действовать методом исключения.
1: Давайте.
2: Первое, мне кажется, правильно.
1: То есть робот-котик, второе. Это очень даже может быть.
2: Ну, они могли, да, они могли такое придумать, такое может быть.
1: Так.
2: Что-то, мне кажется, не совсем реально про медведей. Как-то звучит абсурдно, если честно.
1: Ну, то есть сомнительно, что вдруг обученные медведи ездят в автомобилях, да еще называются таксистами.
2: Ну, конечно, медведи на велосипеде, я, конечно, такое видела в цирке, но как-то в такси, я думаю, что это маловероятно. Давайте, наверное, третий вариант давайте выберем.
1: Все-таки считаете, что третий вариант. Итак, давайте хорошенечко подумаем, внимательно подумаем.
2: А можно еще раз второй не озвучить?
1: В Швеции диких ворон наняли собирать окурки на улицах за орехи.
2: Да, звучит тоже абсурдно как-то.
1: И среди вот этого всего абсурдного...
2: Давайте тогда выберем второй вариант.
1: Давайте выберем второй вариант и получим за это аплодисменты. А знаете, кто вам аплодирует? Фитнес-инструкторы фитнес-клуба «Адреналин», потому что они ждут вас в гости с большим нетерпением. Ура, ура, ура, ура! Катюша, я уж не знаю, была ли такая у тебя мечта отправиться заниматься спортом, но отныне это про тебя. Теперь ты на движе, на профессиональном движе, и с тобой все фитнес-инструкторы клуба «Адреналин». Хорошая новость. Хорошее завершение.
2: Спасибо вам большое, очень рада.
1: Я очень рада, что у нас такие сообразительные, классные, самые лучшие, самые топовые слушатели Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Реклама.
6: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: По дороге домой можешь и зонтик забыть, ничего страшного, потому что дождь на время берет паузу. Надеюсь, что эта пауза продлится как можно дольше, потому что, правда, не знаю, как тебе, мне вот эти бесконечные дожди в Минске уже надоели, как будто один сплошной дождь в дожде. О погоде на завтра совсем скоро узнаем более подробно. Ну и расскажу тебе про то, что очень жду встречи с тобой в нашем телеграм-канале «Радиус ФМ», где уже закреплено задание в рубрике «7 кадров». Заходи. Участвуй, отгадывай и получай за это подарки от топовой радиостанции страны «Радиус ФМ». А что у нас там на носу? 18:00. Рабочий день у некоторых все официально закончен. Поздравляю с этим событием и приглашаю прямо сейчас в студию Наташу Ленскую и самые интересные новости. Наташ.
3: Привет, Оля. Далее расскажу, почему в Беларуси запрещены наклейки на личных авто и как человечество теряет контроль над искусственным интеллектом.
1: В радиусе новостей.
3: В военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны Беларуси продолжается проверка боеготовности. Инспекции проводятся по поручению президента, о чем сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Ранее инспекции подверглись подразделения Министерства внутренних дел и один из танковых батальонов механизированной бригады. Итоги проверок в ближайшее время доложат главе государства. Беларусь завершает подготовку к отопительному сезону. Паспорта готовности получили 98% теплоисточников и потребителей. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях этот показатель уже достиг 100%. О порядке подачи тепла напомнил представитель Госэнерго Газна.

0: но это 45 рублей, при повторных сумма будет расти. Всемирный банк предоставил Непалу до 170 миллионов долларов экстренного финансирования для восстановления критической инфраструктуры после катастрофического наводнения. Ранее власти страны запросили помощь через фонд реагирования на потери и ущерб. Наводнение произошло 26 августа из-за схода лавины на границе с Китаем. Погибли более 1400 человек, свыше 6000 числятся пропавшими без вести. Человечество может утратить контроль над системами искусственного интеллекта уже в ближайшие 5 лет. К такому выводу пришли в Британском институте Тьюринга. Там считают, что вскоре может появиться суперумный искусственный интеллект, превосходящий человека. Из-за быстрого развития технологий люди все чаще передают ИИ право принимать решения. Если системы начнут предлагать сложные концепции быстрее, чем специалисты успеют их проверить, реальный контроль над искусственным интеллектом будет потерян. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Коммерческая информация: только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине. Утром и днем по северу страны ожидаются сильные осадки. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 10-12 тепла. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9 выше 0, днем 14-16 тепла. И в Гродно ночью 8-10. Днем 14-16 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: 18:13, точное драйвовое, когда за окошком уже какой день подряд стучит барабанная дробь из дождя. Мне кажется, одно большое желание есть — заварить большущую кружку чая, желательно чая Такамори. И, конечно же, просто слушать топовую музыку Радиус FM, а еще, конечно же, играть с нами в 7 кадров, если ты обожаешь фильмы. Мне кажется, погода такая, что хочется действительно вечерочком смотреть какое-нибудь классное кино, то тогда объявляйся в нашем телеграм-канале Радиус FM и жди мой звоночек. Буквально через 3 топовых трека поговорим о классных фильмах и получишь за это подарок. Напомню, что чай Такамори, огромное количество чая, пачек, всевозможные вкусы ждут тебя. А я жду тебя, еще раз напомню, в телеграм-канале Радиус FM. Вот-вот прямо сейчас заходи.
0: Автодрайв на Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Еще тот кадр с нами на связи. Зовут его Арсений. Арсений, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Арсений. Расскажи, пожалуйста, какой последний фильм ты посмотрел? Ну вот, может быть, на этой неделе было время.
2: Наверное, это был «Человек-паук. Новый день».
1: Вот пригодились, между прочим, эти кинопознания сегодняшним заданием в нашем телеграм-канале. Арсений, но дальше задание будет немножечко посложнее. Ты готов?
2: Давайте.
1: Отлично. Итак, смотри, какая история. Я называю тебе слова, которые так или иначе связаны с каким-то очень известным фильмом. Как только ты начинаешь понимать, что все, тебе фильм знаком, называешь ответ, хорошо? Но если не уверен...
2: Ну, давайте попробуем.
1: Если не уверен, тогда даю тебе вот 7 кадров, 7 подсказок об этом фильме. Итак, фильм следующий, и в частности... Первое слово, которое с ним, возможно, ассоциируется, это слово «свисток». В частности, в финальной сцене этого фильма сыграл большую роль.
2: Не знаю.
1: Пока никаких ассоциаций. Так, в таком случае, говори еще, Оля. Следующее слово – это часы. Мне кажется, вот они хорошо смотрелись, эти самые часы, и в трейлере этого фильма. И вообще, в принципе, красиво украшали парадную лестницу. В этом фильме она была.
2: Даже не знаю, чего предположить.
1: Еще, Оля?
2: Давайте еще.
1: Да, я тут же подбрасываю еще одну ассоциацию. Еще один кинокадр. А в частности, автомобиль. В нем была одна романтичная сцена. Автомобиль находился в багажном отделении. Но тоже сыграл свою романтичную роль в этом трагическом фильме.
2: Так. Не знаю.
1: Пошла четвертая подсказочка. Я так понимаю, что Арсений говорит, еще, Оля?
2: Да, давай еще.
1: Хорошо. А еще, там был рисунок, который создали углем. Итак, свисток, часы у парадной лестницы, автомобиль в багажном отделении и рисунок, который создали углем.
2: Ну, что-то не знаю.
1: Никаких ассоциаций. Еще говори. Еще. А еще.
2: Давайте еще.
1: А еще там было сердце океана. Видя...
2: Сердце океана?
1: Да. Видя ожерелье. Чем дальше идем... Что я услышала? Что ты там сказал? Громче, громче, смелее, смелее, Арсений. Ну, конечно, это правильный ответ. Там дальше были подсказки попрозрачнее и про айсберг, и про тонущий корабль. Но «Титаник» — это правильный ответ, и я тебя поздравляю. Набор чая Такамори классного, вкусного достается именно тебе. Ура, Арсений, ты «Титаник» вообще смотрел?
2: «Титаник», да, смотрел, конечно же.
1: А сколько раз? Я вот раз 7 смотрела, честно.
2: Может, раза 3, но точно смотрел.
1: Ну вот, возможно, есть повод его сегодня пересмотреть. Мне кажется, сейчас на улицах такая погода. Ну, в принципе, хорошая погода для «Титаника». Понимаешь, да. Такие лужи. Ну что, классного настроения тебе желаю. Поздравляю с выигрышем чая Такамори, когда рабочий день позади. Самое время подзаправиться чаем Такамори, заварить себе и подобрать тот самый вкус конкретного, пусть несколько дождливого, но все-таки приятного во всех отношениях вечера. А мы шлепаем, топаем дальше.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
3: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.36 под барабанную дождь, под барабанную дробь дождя. Хочется прямо сейчас, знаешь, что сделать звук погромче. Нет, не дождя, а топовой музыки Радиус FM, потому что, мне кажется, это особый кайф, особое удовольствие наблюдать за этой хмурой дождевой погодой из окошка автомобиля, в котором тепло, в котором хорошо, в котором рядышком любимый человек. И топовая радиостанция Радиус FM, и еще красотка Леди Гага, которая дала поводы говорить о ней в последние дни, потому что, напомню, стало известно, что Леди Гага стала мамой. Мы поздравляем ее с рождением доченьки, а еще диджей Авичи. И исключительно приятные эмоции в треке «Wild» от Альберта Брайта. Приятно завтра будет и некоторым жителям городов Беларуси, потому что наконец-таки в этих городах прекратится дождь. Что за города такие? Подробности прямо сейчас узнаем.
0: Радиус FM о погоде.
1: Так, синоптики на завтра нам объявили переменную облачность. Осадки, правда, до конца не прекратятся, но тем не менее. Например, в Бресте уже без дождей. Приятно. Переменная облачность плюс 16. В Гродно тоже без осадков и плюс 16. В Минске небольшие дожди 11-13. Со знаком плюс температура повыше, чем сегодня на градус. Далее смотрим Витебск. Здесь осадки и плюс 12. Могилев тоже осадки. При этом плюс 12. Далее смотрим Гомель. Здесь до плюс 13 и прогреется воздух. Переменная облачность и возможен кратковременный дождь.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
4: Как и вены на ногах.
3: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
5: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
6: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
7: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Реклама.
8: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: 18.44, точное драйвовое, оказывается. Удивительный факт, но сигналы по нервным волокнам человеческого тела передаются с огромнейшей скоростью, около 270 км в час. И музыка может влиять на эту скорость. Представь себе, быстрая, энергичная музыка заставляет мозг генерировать высокочастотные бета- и гамма-волны. Импульсы к мышцам начинают идти плотнее, быстрее и буквально подготавливают тело к действию. Эффект «бей или беги». Ну и наоборот, медленная музыка, классика, ambient, переводит мозг в режим альфа и тета волн. Частота генерации импульсов снижается, уменьшается мышечное напряжение и может случиться такое вот просто расслабление всего тела, всего организма. Теперь ты знаешь, какую музыку выбирать вечером, ну, для того, чтобы достигнуть поставленной цели. Либо расслабиться, либо, наоборот, подзарядиться энергией и продолжить движение этим вечером по топовой музыке Радиус FM.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: 18.50 точное драйвовое, и самое время узнать, что на вечер сегодняшний нам пророчат звезды. Ну вот, в частности, начнем с овнов. Итак, среда, вечер, барабанит дождь, а вас, овны, звезды призывают к разгрузке. Но желательно это сделать с помощью физических упражнений. Даже уборка подойдет. Далее, телец. Сегодня лучше вечером приготовить еду самому, не идти в рестораны общественного питания. Есть нюансы. Близнецы, вечером вас может затянуть переписка. Лучше ли это способ провести время? Это, конечно, для каждого. Каждый решает сам. Но, тем не менее, все-таки движение – это то, что способно снять усталость намного быстрее. Рак. Кто-то дома может начать разговор не с той интонацией. Вам эта интонация не понравится и может разразиться скандаль. Лев. Ты уже мечтаешь о пятнице. Вроде как она недалеко, но, тем не менее, научись жить сегодняшним моментом. Дева. Среда идеально подходит для маленького домашнего разбора, выбросить, например, 5 ненужных вещей и стать раз в 5 счастливее, как вариант. Весы, тебе захочется сегодня сделать вечером шопинг, и звезды тут тебе дают зеленый свет. Главное, сдерживай себя, потому что можешь потратить очень много, а кое-что из этого потом тебе просто не понадобится. Скорпион, вечером не спорьте из-за своих принципов. Иногда победа в домашней дискуссии стоит слишком дорого. Стрелец, сегодня отличный вечер для спонтанного маршрута после работы. Сверни туда, куда ты еще никогда не ездил, и посмотри, какие прекрасные эмоции ты получишь. Козерог, вы сегодня заслужили ранний сон, так что не сомневайтесь, можете ехать домой под любимый теплый пледик и наслаждаться этим вечером в тепле и уюте. Водолей. Да, в середине недели вам точно захочется развлечений. Сегодня тот самый вечер для того, чтобы не идти домой, а пойти навстречу приключениям, возможно, в компании близкого друга. Рыбы. Сегодня легко устать от людей, поэтому этим вечером после активной работы вам захочется тишины и спокойствия. Да, можно на час отключить уведомления. Поверь, мир переживет спокойно твое отсутствие онлайн. Но самое главное, придерживайся топовой волны Радиус FM. Будем сопровождать тебя по всем маршрутам, по которым ты хочешь направиться этим вечером.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
4: Крок для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
5: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в доход.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: У меня к тебе абсолютно топовое предложение. Мы тут решили подкачать наш инстаграм-аккаунт «Радиус», нижнее подчеркивание, FM. Нам нужен 101 подписчик. Вот прям наша самая заветная цель этого вечера. И мы верим, что вы с нами, вы слушаете сейчас нашу радиостанцию, и мы хотим с вами подружиться и вручить вам за эту дружбу виртуальный подарок. Целый набор чая Такамори. Тут десятки пачек, всевозможные вкусы для тебя и твоих близких. Все, что нужно, вот прямо сейчас. Вот не теряй ни секундочки. Зайти в наш инстаграм-аккаунт «Радиус», нижнее подчеркни FM, просто подпишись. А сразу после выпуска новостей мы подведем итоги. То есть буквально через 3-4 минутки. Это время займет анонс предстоящего блока из 10 топовых треков. Мы послушаем Дамиана Давид. А также Fast Boy. И Зиверт про то, что нужно иногда все-таки делать wake up. Для того, чтобы менять жизнь к лучшему. Ну и, кстати, твое представление об этом мире в лучшую сторону, надеюсь, поменяет. И моя коллега Наташа Ленская, она уже принесла самые интересные новости в студию «Радио ЗФМ». 19.00 в Белоруссии. Пока ты подписываешься на аккаунт «Радио» с нижней подчеркни FM в Instagram, Наташа уже рассказывает новость. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, сколько белорусов доверяет государственным СМИ и кому полезен монастыринг.
0: В «Радиусе новостей».
2: Александр Лукашенко поручил усилить дисциплину и повысить эффективность работы крупных сельхозпредприятий. Об этом шла речь на докладе помощника президента по Могилевской области Надежды Катковец. В регионе уже завершили уборку зерновых, зернобобовых культур и рапса. Отдельно обсудили развитие картофелеводства. Власти намерены наращивать производство и искать дополнительные рынки сбыта для белорусского картофеля. В Беларуси за пятилетку построят 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. Программа нацелена на точечное строительство там, где не хватает специалистов. По словам зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Сергея Казачка, райисполкомы сами определяют список нужных профессий и могут строить жилье под заявки предприятий. Такое жилье предоставят востребованным в регионе специалистам. Списки обновляются постоянно. Почти 64% белорусов доверяют государственным средствам массовой информации. Это результаты исследования Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Рекордно высокий показатель зафиксирован в Гродненской области. Там госсми доверяют более 87% жителей. По мнению социологов, так работает запрос аудитории на проверенные факты, авторскую журналистику и грамотных экспертов. Монастыринг становится новым трендом туризма в Беларуси. Все больше белорусов и зарубежных гостей выбирают отдых в монастырях с молитвой, физическим трудом и жестким распределением.

0: И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 с плюсом. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10. Днем 14-16 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Дамиан Давид в нашем эфире только что. Затем продолжим слушать блок из 10 топовых треков без перерывов. А вот этот перерывчик нужен для того, чтобы огласить победителя нашего марафона подписок на инстаграм-аккаунт радио с нижней подчеркиванием FM. Кому же достается целый набор чая Такамори? Очаровательная девушка Василевская Алена из Бреста пишет про себя, что наш швейный блогер. Алена, мы вас поздравляем. Мы рады этому знакомству и рады вручить вам целый набор чая Такамори.
0: Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что мама всех монстров, а наша Леди Гага завершила блок из 10 топовых треков, и она же буквально недавно стала мамой уже по-настоящему. Мы поздравляем Леди Гагушку с рождением дочери, и пусть материнство доставляет только удовольствие, украшает Леди Гага, и, конечно же, не забывая о творчестве. Ждем новых хитов Леди Гага и ждем, конечно, изменений в погоде, потому что, знаете ли, столько дождя в Минске за последние дни выпало, куда уж больше. Есть куда, говорят синоптики, выдают нам на завтра еще один дождливый прогноз погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: И все-таки в некоторых городах уже будет без осадков, но давайте до этого дойдем. В Гомеле все-таки дождь и плюс 13. В Могилеве тоже осадки и плюс 12. В Витебске тоже облачно. Осадки и плюс 12. Далее в Минске плюс 11, плюс 13 и тоже дождь, но, возможно, переменная облачность. Далее переменная облачность и уже без осадков ожидает всех жителей города Гродно. Здесь плюс 16. В Бресте будет тоже погоже, весьма плюс 16 и без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Как нейросети экономят часы?
5: Почему космос ближе, чем кажется?
6: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
7: На Радиус FM.
0: С понедельника по четверг в 21 час после новостей. А также на сайте в

0: 19.45, точное драйвовое. Только что в нашем эфире был классный трек от Хугеля «I'm moving to the sun». Конечно, когда такие дожди, круглый день, хочется, правда, к солнцу. Но ты знаешь, у Хугеля есть все перспективы на этой неделе занять действительно место лидера, место под солнцем в нашем топ-чарт Радиус FM. Голосуй за его трек у нас на сайте radiusfm.by. Ну и лови его фирменный, классный, практически летний грув. Ну а что, где еще нам брать летнее настроение? Только в топовой музыке Радиус FM. Еще больше топовых треков. Далее еще один из участников топ-чарта — Тейм Импала и его знаменитая «Дракула».
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Интернет и телевидение остаются главными источниками информации для белорусов. Согласно социсследованию, интернет-ресурсам доверяют свыше 57% опрошенных, а телевидению более 52%. Далее в списке предпочтений идут социальные сети, личное общение, печатная пресса и радио. Социологи отмечают существенный разрыв между столицей и регионами. В Минске большинство жителей получает информацию из сети, а в сельской местности главным ее источником остается телевидение. В Минске формируют повестку юбилейного 30-го Всебелорусского народного собрания. Работу над итоговым планом ведет оргкомитет в правительстве. Ключевым пунктом станет отчет правительства о ходе выполнения программы социально-экономического развития. При этом особый акцент сделают на главных достижениях страны за три десятилетия. Напомним, высший орган народовласти объединит до 1200 делегатов со всей Беларуси. Мемориальному комплексу «Курган Славы» присвоена первая категория историко-культурной ценности. Это значит, что памятник признан объектом международного значения. «Курган Славы» воздвигнут в память о героизме советских солдат при освобождении Беларуси и в честь завершения операции «Багратион». Монумент открыли в 1969 году. За это время его посетили около 40 миллионов человек из более чем 100 стран. Илон Маск предложил связать крупнейшие города Техаса, Остин и Сан-Антонио вакуумным поездом. Разработкой проекта занимается его компания. По задумке миллиардера, новая скоростная система позволит преодолевать расстояние между городами менее чем за 30 минут. Официальных соглашений с властями штата пока нет, однако компания уже подтвердила готовность приступить к стройке. Курьезный случай из США. 35-летний американец потерял работу всего через 2.5 часа после начала первой смены. В качестве причины работодатель указал проблемы с гигиеной. Мужчина искал место 9 месяцев и уверяет, что перед выходом строго соблюдал все правила опрятности, поэтому считает формулировку надуманной. Тем не менее, денег за отработанное время ему так и не выплатили. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь». Отмечай Радиус FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидают

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 с плюсом. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10. Днем 14-16 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. В центре внимания выполнение поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Шкловский район. Речь шла об укреплении дисциплины и повышении эффективности управления крупными сельхозпредприятиями. Также президенту доложили о ходе осенних полевых работ. Отдельное внимание уделили картофелеводству. Речь о поиске новых рынков сбыта и росте объемов производства. Торговля, мир и новые проекты. Глава МИД Беларуси провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С дипломатами Польши и Словакии обсудили региональную безопасность и поддержание диалога по украинскому кризису. В центре внимания встреч с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки были экономические вопросы, экспорт белорусской техники и создание совместных производств. США заинтересованы в поставках белорусских калийных удобрений по более низкой цене, чем у Канады. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Первая за 4 года партия белорусского калия объемом 30 тысяч тонн должна прибыть в Новый Орлеан в октябре. Ранее Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не сможет сразу организовать крупные поставки, поскольку основные объемы на этот год уже законтрактованы. Свыше 92% белорусов выступает за поддержание добрососедских отношений со всеми государствами, независимо от международных противоречий. Это данные республиканского социсследования. Ключевыми вопросами, которые больше всего волнуют жителей страны, остаются мир и безопасность. Их поставили на первое место более 55% опрошенных. Также среди важных тем – рост цен и инфляция, волнующие 41% граждан и уровень зарплаты. К нам пришла астрономическая осень. Ночью наступило осеннее равноденствие. Солнце пересекло небесный экватор, и теперь в северном полушарии ночи становятся длиннее дня. Световой день длился чуть более 12 часов. Кроме того, с этого дня отсчитывают вторую половину бабьего лета, а народные приметы гласят: погода сегодня подскажет, какой окажется вся предстоящая осень. И это тот случай, когда в приметы не хочется верить. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек и 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью плюс 8-10, днем 10-12 тепла. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью 8-10 выше 0, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10, днем 14-16 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.

0: Радиус FM. Шоу с толком на Радиус FM. На Радиус FM. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Осень – традиционное время больших премьер, когда телеканалы и радиостанции открывают новый вещательный сезон. И сегодня медиа – это не просто картинка или звук, это передовая информационного фронта, борьба за внимание аудитории в смартфонах и формирование национальных смыслов. Всем привет! В эфире шоу «С толком» на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И как меняется главный медиахолдинг страны? Зачем телевидению выводит в эфир тикток-блогеров и открывает собственные представительства в Пекине? В чем феномен проекта «В понедельник дойдет до Лукашенко» и как классическое радио будет развиваться в эпоху стримингов. Сегодня о стратегии, главных премьерах и экспериментах над собой мы говорим с первым лицом главного медиахолдинга страны. У нас в студии председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмант. Иван Михайлович, здравствуйте.
2: Приветствую вас, уважаемые друзья. Приветствую всех радиослушателей.
1: Иван Михайлович, начнем с первого вопроса. Когда посмотришь программу передач нового сезона, ты замечаешь, что работа медиахолдинга заметно как-то усложняется. Здесь и международная повестка. Здесь у нас присутствует усложнение и TikTok-форматы, и выведение на ТВ, и расширение сфер телепроектов. Какой главный эксперимент Белтелерадиокомпания проводит над собой в этом сезоне?
2: Ну, вы же сказали, что мы крупнейший медиахолдинг нашей страны, поэтому если оно так, то мы должны соответствовать этому званию. Но у нас очень большая компания, может быть, не все радиослушатели об этом знают, но в структуру входит 7 телевизионных каналов, только в Минске 5 республиканских радиостанций, областные телерадиокомпании, которые включают в себя и телевизионные каналы, и радиоканалы, и иногда по одному, иногда по несколько на область. Творческие коллективы входят в структуру Белтелерадиокомпании, и академический хор, и симфонический оркестр, и ансамбль «Беседа». Поэтому у нас настолько многообразная палитра, что я так стараюсь участвовать во всем, что меняется, что происходит в нашей компании. Но иногда

0: Даже трудно, особенно в преддверии нового сезона, уследить за всем, когда что дебютирует и где, в какой момент все это меняется. Но каждый из телеканалов выполняет и радиостанции свою какую-то миссию. На то это и государственная телерадиокомпания, некоммерческая. Потому что если бы мы занимались чистой коммерцией, то, возможно, набор телеканалов в нашей структуре был бы совершенно иной. Вряд ли какой-то бизнесмен решится на то, чтобы вложить свои деньги и создать телевизионный канал о культуре, у которого штучный телезритель. Его может быть не так много, как на, ну, простите уж за такое выражение, попсовых телевизионных каналах. И эта история вряд ли случилась бы. Государство говорит, нет, мы знаем, что в нашей стране большая палитра людей с разными вкусами, которые хотят смотреть и слушать абсолютно разный контент. И наша задача обеспечить этого зрителя соответствующим контентом. Общественно-политический, социальный канал «Беларусь-1», молодежный некогда сейчас больше в семейную историю «Беларусь-2», «Беларусь-3» для тех людей, которые любят посмотреть какую-то постановку Большого театра, не отходя от экрана телевизора. «Беларусь-5» — это спорт, НТВ, это сериалы. Аналогичная ситуация с радиостанциями. И, конечно, все руководители всех компаний и радиостанций стараются чем-то удивить к новому сезону, придумать какие-то новинки. Это касается и Радиус ФМ. Если честно, я не помню, но мне кажется, что я впервые в эфире вашей радиостанции за все годы работы в нашей компании. Хотя, возможно, был, просто не могу вспомнить. Хочу сказать, что у вас произошли большие изменения. Это касается и внутреннего содержания студийного. И мне очень нравится, что происходит вообще с радиостанцией в последнее время. Я имею в виду контент, как он себя позиционирует внешним видом, с музыкальной начинкой, и канал развивается, и это не может не радовать. А вопрос был, чем мы особенное, что удивляем? Да, ну, вы знаете, уже нету в чистом виде телевидения, нету в чистом виде радио, нету в чистом виде интернета. В нашей компании точно все переплетено. Одни работают у других, одни подтягивают контент других, какие-то совместные проекты создаются. И задача, конечно, все время чем-то удивлять, все время чем-то притягивать своего зрителя. Да, есть набор, если мы сейчас о телевидении говорим, телевизионных передач, которые дают очень высокие рейтинги, обеспечивают лояльность к тому или иному каналу. Они стабильно работают, то с некоторым нужно откровенно еще работать, да, нужно что-то думать, нужно убирать, придумывать что-то новое. И вот мы над этим работаем. Если мы с вами начнем идти по проектам, то нам не хватит и 5 часов, даже новым, если подробно рассказывать. Я просто призываю всех, у нас стартует в эти выходные сезон, почитать информацию, посмотреть. Мы, может быть, сейчас обсудим, что нового в эфире наших телеканалов. И обязательно посмотреть и оценить. А оценку будем давать, я думаю, через год, когда мы увидим, как это отразилось на зрительском интересе к нашему контенту.
1: Как только будет результативность.
0: Конечно. Ну, да. Мое мнение о результатах, моя точка зрения важна, но это не самая главная оценка, которая должна быть дана тому, что мы делаем. Самая главная оценка – это оценка телевизионного зрителя. Если нас смотрят и слушают, то это здорово. Если какие-то вещи не очень, то, естественно, мы задаем вопрос, зачем мы тогда это делаем, нужно придумывать что-то новое. Это нормальная ситуация, но я на это смотрю именно таким образом.
1: Ну и как мы видим, на сегодняшний день меняется не только структура всех программ теле- и радиоканалов, но и сама аудитория, зрители, слушатели. И сейчас более подробно мы пройдемся уже по программам и телеканалам, у которых стартует новый вещательный сезон. И хотелось бы начать с первого информационного канала, которому совсем недавно исполнилось...
0: Самый молодой.
1: Самый молодой канал. Ему исполнилось 2 года. И на сегодняшний день очень много интересных программ, которые делают ставку, в частности, и на документалистику. Выходят масштабные проекты Виктории Сенкевич «Убить идеалы» о США, цикл Екатерины Тихомировой «Игра без правил» о Западе и НАТО, авторская рубрика Андрея Мамыкина и множество других проектов. Документалистика всегда предлагает сильный авторский взгляд. А вот с какими главными творческими и аналитическими вызовами столкнулись авторы при работе над этими проектами и чем, на ваш взгляд, они должны завоевать внимание зрителей?
0: В смысле, ну, у каждого проекта были свои какие-то приключения. Виктория Сенкевич была в длительной командировке в Соединенных Штатах Америки, где записала очень много авторитетных, интересных, экспертных мнений, и стало очевидно, очевидно, что это должно все вылиться в какой-то документальный и сериал. И фишка этого проекта будет в том, что мы услышим самую интересную информацию, самые важные ответы на самые волнующие вопросы, что касается Америки, из первых уст, из Соединенных Штатов Америки. Побываем там, прямо на местах, где Соединенные Штаты Америки творят свою историю, хорошая она или плохая, но такая, как есть. Бывали разные приключения, было непросто ей, но мне кажется, что это будет интересно. Я видел те репортажи, которые она делала, когда вернулась с командировки. Я примерно знаю, о чем будет речь идти в этих фильмах. Здесь, конечно, эксклюзив. Прямо из США, у нас там нет своего представительства. Это будет интересно. Достаточно будут смелые вопросы и достаточно смелые ответы. Екатерина Тихомирова делает документалистику в чистом виде. Она вспоминает, может быть, самые громкие, но, скорее всего, это будут не самые приятные моменты из истории коллективного Запада. И НАТО, в частности, которые прогремели в мировой истории последних столетий. И, ну, это были не самые лучшие истории. Вы знаете, что отношения у нас сейчас с этими людьми непросто. Хотя вот нам в последние дни поступают какие-то удивительные новости по поводу нормализации отношений. Но мы говорим о том, что нам нужно об этом говорить, потому что очень много сил и средств наши оппоненты вкладывают в то, чтобы дискредитировать нашу страну. Причем я могу не в этом формате об этом рассуждать. Зачастую это не имеет ничего общего с правдой. Я как человек, который был участником многих событий и свидетелем, о которых они рассказывают и рассказывают, скажем так, мягко в искаженном виде, мы должны делать ответный ход. Мы должны людям напоминать каждый раз о том, что предшествовало этому. Что там у нас из третьего было, вы называли Тихомирова, Сенкевич.
1: И... Ну и, конечно, Тихомирова, Сенкевич и проект Андрея Мамыкина.
0: Андрей Мамыкин. Я этого человека знаю, молодым журналистом. Я когда-то попал в Европарламент, и мне нужно было взять у кого-то интервью. И так получилось, что я взял у Андрея интервью, и недавно он был в эфире клуба редакторов, я ему показал это видео. Он, естественно, не помнит, он раздавал 1000 таких интервью. Я тогда был не очень сильно похож на себя нынешнего, но он политик опытный, он знает Прибалтику, он знает Европу. Мы с ним очень давно знакомы, и пришла такая идея дать ему слово с авторской рубрикой. Он выйдет в эфир и тоже людям расскажет о том, что происходит, не получив информацию где-то, отправив запрос в искусственный интеллект, а от первого лица. Он там жил, работал, он знает подноготную, он знает этих людей. Мне кажется, это будет очень интересно. Вообще, первого информационного сотни, наверное, уже скоро будет, я не знаю, тысячи, я имею в виду, даже если брать мелких каких-то микропроектов, канал обрастает мясом, можно так, наверное, сказать. Но вот в этом сезоне пока у нас такие новинки. Но это информационно очень динамичный, очень оперативный канал, и никто не привязывается здесь особо к новому сезону. Если в январе-феврале появится еще 3 новых проекта, то это будет абсолютно нормально. Но так может быть.
1: Они будут по достоинству уникальными, и есть один очень интересный проект, который на сегодняшний день в социальных сетях набирает популярность. «Понедельник» дойдет до Лукашенко. Без преувеличения, стремительно действительно стал одним из самых рейтинговых, потому что отражает реальные проблемы людей. Здесь у нас социальная такая тема разбирается. И какова главная задача этой программы? Быть все-таки эффективным, быстрым экраном для решения проблем граждан, либо же это инструмент жестокого контроля работы на местах?
0: Во-первых, это не какой-то уникальный, что касается этого формата, проект на нашем телевидении. Во-первых, мы за этим очень строго следим. У нас соответствующее законодательство в стране даже разработано, что касается критических материалов. Их на самом деле в эфире, особенно новостных выпусков, всех государственных средств массовой информации выходит очень много. И если нет, то это очень плохой индикатор работы государственных СМИ. То есть мы этим вопросами занимались. У нас есть замечательная передача, программа «Времечко», которая долгие-долгие годы разбирает все, простите уж, темные стороны проблем жизни в Республике Беларусь, от ЖКХ, дорог до каких-то личных проблем торговли и так далее. Здесь мы скорее отреагировали на тенденцию последнего времени обращения через ТикТок к главе государства. Цели разные. Главная цель – дать людям возможность высказаться не в ТикТок, а в телевизионном формате. Цель вторая – разобраться в этом вопросе, дать высказаться другой стороне. Потому что в обращении в ТикТок, как правило, мнение другой стороны никто не спрашивает. Да, обратить внимание чиновников и на местах, и республиканских, о том, что таких обращений много, и на них нужно реагировать. Мы на них будем реагировать, поэтому будьте готовы. Ну и последнее, я бы выделил, наверное, такую роль. Хотелось бы, чтобы люди, которые записывают такие обращения в ТикТок, были уверены, что ту информацию, которую они опубличивают, обращаясь к главе государства, она соответствует действительности, чтобы они все-таки ответственнее относились к тому, что они заявляют на всю страну, собирая сотни тысяч просмотров. Бывает по-разному, мягко говоря. Поэтому это их тоже будет дисциплинировать, мне кажется. Но главная цель, конечно, предоставить в таких вот каких-то скандальных, я бы сказал, историях слово обеим сторонам. А с нашей телевизионной точки зрения это вообще находка, потому что это всегда супер смотрится. Такие проекты, и они показывают очень хорошие рейтинги. И, ну, тем более с таким названием. В общем-то, тут для промо особо ничего и делать не нужно было.
1: Интригующие еще есть у нас премьеры на телеканале «Беларусь-1». Это тревел-шоу «Беларусь с акцентом», да, с британским популярным блогером Уиллом Эгертоном. И Уилл давно популярен у нас в соцсетях, в частности, у белорусов. Что телевидение может добавить к его привычному ТикТок-формату?
0: Ну, давняя мечта, если честно, была моя идея. Хотели мы это сделать еще, по-моему, года 2 или 3 назад. И как-то мы упустили его из вида. Но если мы сейчас выходим с ним в эфир, то вы понимаете, что работать начали мы уже давно с Уиллом, и идет активно запись выпусков. Ну, все понятно в этой истории. Кто знает Уилла, все понятно. Он звезда ТикТок и Инстаграм, у него сотни тысяч подписчиков, снимает, вот он все бегает на телефон или на какую-то мини-камеру. Мы сказали: Уилл, есть такой знаменитый, ты такая звезда, тебе так нравится кататься по Беларуси, рассказывать о ней, мы тебе поможем. Мы сделаем большой телевизионный формат, это будет намного с производственной точки зрения, конечно же, солиднее, чем это делать просто на телефон. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, он известный человек, чего греха таить, мы телевизионщики, для нас это тоже находка, привлечь такую звезду социальных сетей, так сказать, к работе, к себе. Ну, а если шире смотреть на этот вопрос, ну, прикольно, британец, с которыми у нас не самые, наверное, лучшие отношения, ведет такую передачу, мы знаем, что очень тяжело нам добраться до британских людей и рассказать им правду о том, что происходит здесь. Возможно, это можно будет сделать при помощи Уилла, например, там, переведя вот эти выпуски на английские языки. Еще до этого мы не дошли, но, может быть, так оно и случится. Хотели мы давно, и мы рады, что у нас получилось. Веселый парень. Будут очень интересные выпуски, и советую всем посмотреть.
1: И как Уилл сам сказал в одном из комментариев анонсов предстоящего сезона, его мечта сбылась. Он хотел давно очень на телевидении, и он туда попал. Но есть еще одни очень классные проекты, которые на сегодняшний день возглавляют рейтинг Белтелерадиокомпании. Это «Фактор Бай». И интересно, как удается проекту не дублировать самого себя из года в год по инерции, а каждый сезон как раз-таки наращивать и без того огромный вклад в развитие нашей национальной музыкальной культуры. Как проекту удается все-таки вот не показывать себя с одной и той же стороны, а развиваться?
0: Я рад, что если оно так, я же не знаю, мне тяжело оценивать. Я нахожусь внутри этого процесса. Если мы стараемся каждый раз из сезона в сезон что-то новое привносить и не быть похожим на себя, то мы, ну, очень счастливы, что оно так и есть. Проект выстрелил. Да, вы же знаете, сленг телевизионный и радийный. И целей для себя мы видели несколько. Мы хотели получить рейтинговую телевизионную передачу. А мы хотели поучаствовать в формировании индустрии эстрадной, певческой. Б. Важнейшая задача была. Для этого нужно было сделать так, чтобы люди, которые хорошо себя проявили и стали известными звездами в результате участия в этом проекте, могли получить продолжение своей творческой карьеры. Такая ситуация случилась. Мы работаем с первой продюсерской компанией. Это трехстороннее сотрудничество, когда люди, участвующие в этом проекте, отдают нам права на себя. Мы отдаем права на этих людей этой компании. Компания вкладывает в них свои деньги, продвигает, покупает песни, снимает клипы, одевает, договаривается о концертах, а мы, как в замечательной бизнес-модели, получаем от этого какой-то процент. Бизнес-модель не нами придумана, рассказали нам об этой бизнес-модели британцы, как они работают с другими компаниями, и я рад, что это у нас получается. И мы стараемся все время привносить что-то новенькое. Внутри изменить не очень просто. Ну да, мы поменяли сейчас внешний вид. Как правило, это делается за счет смены наставников, которые могут быть надоедать там на протяжении долгого времени. Это всегда вносит какой-то интерес к проекту. Но стратегия была выбрана другая. Запуская «Фактор Бай», мы, естественно, предполагали, что через какое-то время мы запустим 60+, а еще через какое-то время запустим детей. И эта история будет долгое время работать, пока оно так и случается.
1: И сразу такой вопрос. Из данного флагманского проекта мы всегда пользуемся статистикой, мы пользуемся исследованиями, опросами и видим рейтинг. А какая из трех программ, «Фактор Бай», «Фактор Бай 60+», либо «Фактор Бай Дети» на сегодняшний день побила максимальные рекорды по количеству просмотров и, в принципе, на сегодняшний день использует самые высокие рейтинги?
0: «Фактор Бай» основной, молодежный, собирает самые большие рейтинги. Они, правда, большие. Ну, чтобы вы понимали, есть рейтинг средний нашего телевизионного канала. Так вот, этот проект, его выпуски в среднем собирают в 3 раза больше зрителей, чем канал в среднем собирает в течение дня или в течение недели, или в течение месяца. К нашему большому удивлению, хотя мы предполагали, что он так может быть, но всегда боязно, чуть-чуть отстал проект «Фактор Бай Дети», но это был первый сезон, и у него, мне кажется, большое будущее, потому что 6-й сейчас сезон мы пишем и снимаем «Фактор Бай». Каждый год он прибавляет в рейтингах и в количестве людей, которые смотрели. Каждый год цифры растут. Я понимаю, что рано или поздно эта тенденция остановится. Возможно, будет какая-то плата, да, когда будут они держаться на каком-то уровне и, возможно, когда-то начнут падать эти рейтинги. Но судя по тому, что происходит во всех странах, практически, где такие шоу существуют, это почти вечная история. Потому что это вечный двигатель. Потому что участвовать в этом проекте можно с 16 лет, и у нас каждый сезон огромное количество людей, которые приходят на кастинги, которым только-только исполнилось 16 лет. А эти дети у нас будут всегда. В следующем году придут те, кому сегодня 15, потом те, кому сегодня 14. А уже к нам, вы можете себе представить, это всегда приятно слушать, когда, выходя к наставникам первый раз, молодой человек или девушка, которому исполнилось 16 лет, говорит, я об этом мечтала с 11 лет. То есть, когда мы стартовали, это были абсолютно маленькие дети, они мечтали, что когда-то им случится 16 лет, они выйдут на эту сцену. Это вечная история. «Фактор Дети» чуть отстает, но не так смотрибельно «Фактор Бай 60+», но все равно собирает долю вдвое больше, чем средняя доля нашего канала. Народ это очень любит. Эти форматы очень хорошо заходят.
1: Потому что они живые, и на сегодняшний день равных им нет. Ну и громкие премьеры сегодня у нас стартуют на телеканале «Беларусь-2». Запускается семейный проект «Это моя семья», и кардинально у нас обновляются свои флагманы. Это утренний шоу «Включайся», переезжает в уютную студию с натуральными фактурами и переходит на формат динамичного такого дайджеста. А команда «Пин-кода» тоже выходит уже на улицы, насколько нам известно по анонсам. И с чем связана такая смена стилистики и формата? Возможно, зритель уже как-то устал от классического студийного телевидения и требует более близкого, живого и естественного общения.
0: Смотрите, ну мы стараемся быть гибче, реагировать на то, что происходит вокруг, в стране, в мире, в медиа-среде. В частности, канал «Беларусь-2» позиционировал себя как канал молодежный, и по предложению самого же канала мы постепенно двигаемся в сторону семейного канала. Хотя я очень ценю телеканал «Беларусь-2», вот эти программы типа «Пин-кода», «Включайся», там работают очень молодые ведущие, и уже не единожды складывалась ситуация, когда эти люди поднимались наверх во взрослое телевидение и становятся звездами уже такого национального масштаба. Многие из тех ведущих, не буду их называть, которые сейчас знают вся страна, выросли как раз из этих практически полудетских, юношеских передач. Канал экспериментирует. Я рад за проект «Это моя семья». Он и до этого был неплох, хотя мне казалось, что нужно было больше поработать с промо его, чтобы о нем узнало больше количество людей. Сейчас, мне кажется, эта ситуация немного исправляется. Переформатирован канал. Команда серьезно поработала с тем, чтобы сделать его смотрибельнее. Я видел уже первый выпуск. Я был на съемках. Я очень советую посмотреть. Это очень мило, интересно. И проект достоин эфира не только на «Беларусь-2», и на телеканале «Беларусь-1». Таких у нас нету, и это выглядит интересной идеей. Поэтому ну, там молодая очень команда, они экспериментируют, и я уверен, что флагманские проекты будут хорошо смотреться.
1: Вот вы отметили, что ведущие у нас, у них происходит личностный рост, они выходят с таких именно молодежных проектов на более масштабные, и растет, в принципе, и личностно Белтелерадиокомпания в целом. На сегодняшний день мы знаем, что у нас произошло открытие собственного представительства в Пекине и запуск авторского проекта в эфире «Китай». Это масштабный, очень серьезный шаг для нашей индустрии. Что дает нашему медиахолдингу наличие собственного бюро именно в Азии?
0: Нам приятно. Он больше дает нашей стране и телезрителям, я надеюсь, потому что я сам недавно был в командировке в Пекине, как раз на открытии представительства там, торжественном, и возвращаюсь назад. Я это делал вместе, плюс с небольшими, но, мне кажется, двумя или тремя делегациями Республики Беларусь, каждая из которых прилетела в Китай по своим коммерческим вопросам. Я уже не говорю о каких-то культурных вопросах и так далее. У нас очень крепкие связи с Китаем, у нас очень много совместных проектов. И это все проходило мимо нашего телезрителя. Мало кто, наверное, об этом слышал. Ну да, приедет, наверное, какой-то чиновник из Пекина, даст, возможно, интервью, если у него спросят, что и расскажет, что он был в Китае, и о чем-то там договаривался и где-то там был, но, в общем-то, сложно зрителю воспринимать эту информацию, когда он не видит вообще, о чем идет речь. Вот наше представительство этот вопрос решает кардинально. Мы вот сейчас можем по-настоящему почувствовать, что такое китайско-белорусское сотрудничество на конкретных локациях, на конкретных предприятиях, на конкретных каких-то совместных проектах. И, мне кажется, для двухсторонних отношений, для нашей стороны, для Китая, они были очень заинтересованы в этом. Это хорошая очень история. Для нас, как телевизионщиков, слышите, я как руководитель компании был бы рад, что у нас представительство было в каждой стране мира. Все, что там, где мы прирастаем, это все идет только в плюс. Поэтому выигрывает, мне кажется, все.
1: Ну, на сегодня не только Пекин рассматривается как точка взаимодействия Белтелерадиокомпании на международном уровне, но, в принципе, на сегодняшний день у нас есть такие ежедневники, как «Беларусь Тудей» на английском языке, и он расширяет хронометраж времени Беларуси. И что сегодня сложнее? Технически донести до зарубежного зрителя реальную картину или заставить его не переключить канал в условиях такой жесткой глобальной медиаконкуренции?
0: Ну, на сегодняшний день технически. Вы знаете, что нас на протяжении многих-многих лет пессимизируют. Вы, кто занимается интернетом, вы видите признаки этого, иногда откровенную информацию о том, что вы находится в сером бане. Мы же имеем возможность проверить, как мы смотримся в Чехии, в Болгарии, в Германии. Возможно ли посмотреть, найти на спутнике наш канал? Возможно ли зайти на наш сайт? Возможно ли зайти в YouTube, на наш стрим? И загрузится он или нет? Уверяю, не везде загрузится. Да, будет грузиться, но не загрузится. Для этого YouTube делает очень много. При всем этом, я об этом говорил уже несколько раз, это вызвало большое, так сказать, бурное обсуждение и неверу в стане наших бывших, хотя нет, еще не бывших соотечественников, которые живут за рубежом, и не могли в это поверить. Я сказал, что наши страницы, наши передачи в интернете в прошлом году, Белтелерадиокомпании, посмотрели, по-моему, 970 миллионов, под миллиард раз. Кто спрашивает о том, что вы сделаете с тем, что молодежь не смотрит телевизор, вот я привожу всегда эту статистику. Конечно, смотрит по всему миру. Очень активно смотрит Украина. Очень активно смотрит Россия, Германия, Соединенные Штаты Америки. Я уже не говорю про бывшие республики Советского Союза. Да, я подозреваю, что это смотрят бывшие наши соотечественники. В случае, почему вот вы вспомнили, на «Беларусь-24» будет английская версия новостей. Да, это сделано уже для жителей Германии, для граждан и Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы они на английском языке могли воспринимать эту информацию. Мы стали вещать на польском. Мы сразу взяли аудиторию не русскоязычную, а польскоязычную аудиторию настоящих поляков, которые стали, лучше меня знаете, как это делается. И, конечно, с этим борются. С этим борются. Не буду вам напоминать последние новости. Удалено уже почти все из самых крупных государственных средств массовой информации с Ютуба. И техническая проблема, конечно, стала самой большой. Я уверен, что у нас был бы не миллиард, а 3-4 миллиарда, если бы не было пессимизаций. Хоть какая-то лояльность к тому, что мы делаем. И, судя по всему, об этом знают на Ютуб, об этом знают наши противники, и нас просто технически убирают. А я не представляю, чем Радиус FM может уступить какой-нибудь немецкой радиостанции, которая вещает в каком-нибудь Гамбурге. Вы что, менее талантливые люди? У вас музыка хуже или так далее? Я уверен абсолютно, что мы выдержали любую конкуренцию.
1: И на сегодняшний день новый сезон начинается не только на телеканалах, но и на радиостанциях. Приходится действительно конкурировать не только друг с другом, но и с музыкальными стримингами. Да, и главная уникальная сила классического радиоэфира в чем заключается, благодаря которой слушатель продолжает выбирать именно свою любимую радиоволну?
0: Ну, Кирилл Васильевич, я хотел бы вас спросить. Вы возглавляете радиостанцию, работаете на радио.
1: Ваш взгляд на
0: эту ситуацию. Я не работал. Слышите, радио будет вечным. Но это это вечная история. Сколько уже, все знают, мы недавно праздновали юбилей радио. Это будет вечная история. Старое доброе радио, которое можно услышать по радиоприемнику и в автомагнитоле. Сейчас, конечно, цифровые вещи и все чаще музыку, наверное, в машине слушают из телефона. Но и с этим нужно что-то придумывать. Когда, говоря про даже про стримы, про эфиры наших телевизионных каналов, я уж не говорю про радиостанции, говорят, что вот мы уступаем всяким платформам, стриминговым и так далее, так давайте создадим свои платформы. Давайте мы в этом направлении двигаться.
1: Иван Михайлович, современное радио давно вышло за рамки только лишь звукового вещания. Это и стриминги, трансляции в соцсетях, видеоверсии проектов, интерактивные игры с аудиторией в мессенджерах давно уже используются. А каким вы видите идеальный баланс для радиостанции Белтелерадиокомпании далее? Оставаться прежде всего качественным звуковым сопровождением, либо все-таки развивать полноценные мультимедийные хабы, хотя здесь есть тоже очень много уязвимостей, так как это в основном недружественная нам ресурсы. Вот как вы ответили, сегодня удаляются многие каналы в социальных сетях наших радиостанций, в частности. Вот каким оно должно быть, наше белорусское радио?
0: Абсолютно уверен, что развиваться во всех направлениях. Я понимаю, что тяжело объять необъятное, например, таким небольшим коллективом, как Радиус FM. Но в этом направлении нужно развиваться и нащупывая что-то такое, где ты вот выстрелишь, где ты собираешь самую большую аудиторию. Если зациклиться только на одном радио привычном FM-формате, то вряд ли с этого получится. Мы вот перед этим эфиром с вами вместе рассуждали по поводу тех акций, которые вот недавно Радиус FM проводил у Дворца спорта, и у вас растут подписчики, было очень много людей, и растет лояльность к радиостанции. Ну, казалось бы, это не ваше дело выезжать к Дворцу спорта и организовывать дискотеки для радиослушателей. Но если ты хочешь продвигаться, ты вынужден это делать. Если ты хочешь продвигаться, вокруг меня телевизионные камеры стоят. Ты должен этим заниматься. Если хочешь, чтобы тебя чем-то удивить зрителя, организовывай музыкальную студию, выходи в прямой эфир с концертами. Так работает шоу-индустрия. Я примерно смотрел материал, скажем так, о том, как работает YouTube, как работают блогеры. Если ты за определенный промежуток времени не придумаешь ничего нового, не копнешь чего-то суперинтересного, у тебя уйдет и аудитория, и монетизация, и рекламодатели. Алгоритмы выстроены так, что если ты каждый раз не будешь придумывать что-то суперинтересное, то ты потеряешь аудиторию, потеряешь деньги, потеряешь свой канал. Так работает вот этот бизнес. Нам, наверное, чтобы конкурировать, нужно придумывать что-то вот такое. Я за это.
1: Поэтому креатив – наше все.
0: Но правда, вы знаете мою позицию. Я с вашим руководителем разговаривал и с вами. Мы за любые самые невероятные, безумные идеи. Ваша задача, как людей творческих, это все придумывать. А моя обязанность, наша обязанность руководителей обеспечить так, чтобы это возможно было реализовать в жизни. Это такой идеальная история. К этому нужно стремиться, хотя не всегда так бывает.
1: Напомню, сегодня в шоу «С толком» мы обсуждали старт нового телевизионного и радиосезона, громкие премьеры, информационные вызовы и будущее медиа. У нас в гостях сегодня был председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмант. Иван Михайлович, огромное вам спасибо за этот обстоятельный, честный и стратегический разговор.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Всегда с удовольствием слушаем эфир вашей радиостанции и очень рад был побывать у вас в гостях. Спасибо.
1: Видеоверсию интервью смотрите на нашем сайте radiusfm.by и ставьте лайки и пишите в комментариях, какие премьеры нового вещательного теле- и радиосезона вы ждете больше всего. И в студии работал Кирилл Громов. Настраивайтесь на нашу волну и живите с толком. Всем пока-пока.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 с плюсом. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10. А днем 14-16 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
9: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех. Звук пос...

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: У меня актуалочка про радио. Звонок на детское радио, детским голосом говорят: моего друга Сережу завтра родители отвезут в лагерь. Поставьте для него песенку «И сизый полетел по лагерям».
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были мама и 15-летний Саша. Однажды мама заметила, сын стал класть телефон экраном вниз, когда она входила в комнату. Она сразу почувствовала тревогу, что он от меня скрывает. И однажды, пока Саша был в душе, мама взяла его телефон и открыла переписку. Ничего опасного там не было, но были личные разговоры, признания друзей и сообщения, которые Саша точно не хотел бы показывать родителям. Когда он узнал, что мама читала переписку, он разозлился.
3: Но мама ведь хотела убедиться, что с ним все хорошо.
2: Конечно, родительская тревога часто начинается именно с заботы. Но подростку важно постепенно получать право на личное пространство. И переписка – его часть.
3: А если родители действительно боятся, что ребенок общается с кем-то опасным?
2: Тогда вопрос уже не в праве читать чужие сообщения, а в безопасности. Если появились реальные основания подозревать угрозу, например, шантаж, угрозы, вымогательство, попытки втянуть ребенка в опасную ситуацию, взрослому нельзя просто сказать «это его личная жизнь, это идти в сторону». Но постоянный контроль без конкретных причин может дать обратный результат. Ребенок просто научится скрывать все, что происходит.
3: То есть, чем больше родители контролируют, тем меньше ребенок рассказывает.
2: Такое вполне возможно, поэтому полезнее заранее договориться о правилах, объяснить. Я не буду читать твою переписку просто из любопытства, но если появится что-то, что угрожает твоей безопасности, я хочу, чтобы ты знал, ко мне можно прийти без страха. И самому родителю тоже важно выдержать эту договоренность. Подросток имеет право на переписку, которую не читают без его согласия. И родитель имеет право волноваться. Задача не в том, чтобы победил кто-то один, а в том, чтобы тревога родителей не разрушила доверие, которое однажды может стать для ребенка самой важной защитой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Паспорта готовности к зиме получили 98% теплоисточников и потребителей. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях показатель достиг 100%. О порядке подачи тепла напомнили в Госэнергогазнадзоре. Решение принимают местные власти с учетом прогноза погоды. Запуск идет поэтапно. Сначала социальные объекты, затем жилье, административные и промышленные здания. Интернет и телевидение остаются главными источниками новостей для белорусов. Им доверяют 57% и 52% опрошенных соответственно. В Минске абсолютное предпочтение отдают интернету, а в сельской местности главным источником информации остается телевидение. Социологи также отмечают существенный рост доверия к государственным СМИ. За последние годы этот показатель вырос с 40% до почти 64%. В Беларуси запретят наружную рекламу азартных игр. Март разработал законопроект по поручению президента. Из исключений – транспорт, остановки, вокзалы, многоквартирные дома и торговые объекты. Обязательной станет предупреждающая надпись о риске финансовых потерь. Машины в России продолжат дорожать. С 1 января ставки утилизационного сбора вырастут на 10-20% в зависимости от вида транспорта. Об этом сообщает Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. Повышение предусмотрено действующим графиком и будет продолжаться ежегодно до 2030 года. Мировой рынок гуманоидных роботов готовится к взрывному росту. В этом году объем их поставок может достигнуть 90 тысяч единиц против 7 тысяч годом ранее. Ключевым поставщиком человекоподобных машин на мировом рынке становится Китай. Чаще всего роботов используют в автомобильной промышленности, а также в логистических центрах и рекламных проектах. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 с плюсом. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10. А днем 14-16 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: или неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
2: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Хьюгел, Имайл Энджел и Ультранейт «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Осень – это та самая пора проливных дождей, грязи и резких похолоданий. В эту пору легко застрять на трассе или остаться с разряженной батареей, когда до дома десятки километров. И как будто бы даже настроение ничто поднять не может. Ни радостные коллеги, ни вкусная еда, ни даже шопинг. Но что, если я расскажу об автогаджетах, которые точно спасут тебя этой осенью?
0: «Рули легко».
2: Ты сам без меня прекрасно знаешь, как в осенне-зимний период аккумуляторы начинают сдавать из-за сырости и первых заморозков. Застрять во дворе или на парковке с мертвой машиной?
3: Сомнительно, но окей.
2: Поэтому хочу тебе предложить бустер. Этакий мощный пауэрбанк с крокодилами. Он заведет твой мотор за пару секунд без всяких прикуриваний от соседей. А в остальное время от него зарядить можно даже телефон. Согласись, круто. Еще один девайс – это аккумуляторный компрессор. Да, звучит серьезно. Ты точно знаешь, что в холодную и дождливую погоду давление в шинах постоянно скачет, а пробить колесо в луже – классика жанра. А эта штука работает от своей собственной батареи. Накрутил шланг, задал нужное давление, нажал кнопочку, и он сам все накачает и отключится. Прикольно? Прикольно. Ну и напоследок, мой любимчик. Автосканер ошибок. В осеннюю сырость и дожди электромашина начинает капризничать чаще, чем обычно. Чтобы не бежать сразу на СТО и не платить за банальную диагностику, просто вставь этот маленький адаптер в разъем под рулем. Через приложение на телефоне ты сразу поймешь, что произошло, сможешь прочитать вообще любую ошибку и сбросить ее, если это просто разовый сбой от флаги. Все эти гаджеты помогут тебе и нервы сэкономить, и свои деньги. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Местами порывистый ветер. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12. В Минске ночью 7-9, днем 11-13 с плюсом. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем плюс 11-13. В Бресте ночью 7-9, днем 14-16 градусов. В Гродно ночью 8-10. Днем 14-16 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
6: Алиса, как слушать музыку без подписки?
7: Все просто. Слушай Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
8: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины. На Радиус FM.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек. Свежий трек. На Радио СФМ.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.